Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила лес.

Кажется, это было так давно. Когда я встретил тебя, я думал, таких, как ты, в моей жизни будет много. Как я ошибся. Ты была самой прекрасной историей моей любви. Вот уже прошло много лет, но я не могу забыть тебя. Ты так нежна, как тайна теплой южной ночи, легка, как свежий бриз сорвавшихся с губ фраз. Тебя безбрежный океан мне напророчил, от бури спас. Уходят сны и мысли в тень осенних ливней, твоих шагов исчезла призрачная нить. Не уберег любовь, а сердце все не хочет тебя забыть.

твои плечи, вскрывая голос мой за пеленой обид. В моей истории любви погасли свечи, и я забыт.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

я твой враг. Как же так? Все у нас с тобою было прежде, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел

вчера, как все мы, жизнью своей привычной.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто.

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

где-то проводы любви. Для кого-то просто лётная погода, а ведь это проводы.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия нотой протеста осуждает участие России в попытке атаки дронов в аэропорту Лейпцига. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: В среду в Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах посольства России для вручения ему ноты протеста, в которой Латвия осуждает прямое участие России в попытке атаки с использованием дронов, предпринятой 4 августа в аэропорту Лейпцига в Германии. Министр иностранных дел Байба Бража заявила, что спровоцированный Россией инцидент не просто очередная гибридная атака. По ее словам, это спонсируемый Россией террористический акт на территории Германии и прямая угроза безопасности всей Европы. Во время беседы временному поверенному в делах посольства России было выдвинуто требование немедленно прекратить подобные и другие враждебные действия на территории стран-членов ЕС и НАТО и в отношении их жителей. МИД также подчеркивает, что уровень военной угрозы в Латвии не изменился. В то же время российская агрессия против Украины и гибридные атаки на союзников по НАТО ухудшают общую ситуацию безопасности в Европе. Латвия продолжит тесно координировать действия со странами-членами ЕС и НАТО для укрепления общей безопасности и устойчивости, отмечают в министерстве. 4 августа в аэропорту Лейпцига, который играет важную роль в военных перевозках, был обнаружен беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Полиция использовала робота для обезвреживания взрывчатки в дроне, найденном недалеко от украинского грузового самолета. По данным полиции, второй дрон, возможно, столкнулся с находившимся поблизости самолетом логистической компании DHL. Позже был обнаружен третий дрон, также оснащенный взрывчаткой. Согласно информации СМИ, следователи считают, что им известный специалист по логистике и инструктор, участвовал в планировании атаки в Лейпциге. Власти Германии установили личности двух подозреваемых в связи с попыткой совершить атаку с использованием дронов в аэропорту Лейпцига гражданина Латвии и гражданина России из Беларуси. У мужчины с латвийским паспортом выявлены признаки связи с российскими спецслужбами. В конце июля он прибыл в Германию через аэропорт Берлина, затем на арендованном автомобиле направился в сторону Лейпцига. За два дня до инцидента в аэропорту подозреваемый покинул Германию снова на самолете через аэропорт Берлина.
0: Про дороги.
2: С началом брачного периода у лосей в Латвии повышается риск столкновения животных с автомобилями. Гон начался в конце августа. Наибольшей интенсивности достигнет в сентябре, поэтому водителям рекомендуется особенно внимательно следить за дорогой и не превышать скорость. Особенно осторожными стоит быть в темное время суток и на участках, проходящих через леса и холмистую местность. В этот период лоси активно ищут пару. Становятся менее осторожными и могут неожиданно выбежать на проезжую часть. Гон продлится до первых чисел октября. Если лось оказался на дороге, водителям не советуют пытаться выйти из машины и приблизиться к животному. Во время гона оно может потерять естественный страх перед человеком, не реагировать на свет фар и звуковые сигналы, даже проявить агрессию. Лучше всего сохранить дистанцию, не делать резких движений, не провоцировать лося. Нужно дать ему возможность самостоятельно уйти с дороги. Если столкновение избежать не удалось, покидать место происшествия нельзя. В таком случае необходимо вызвать сотрудников полиции.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди. Во многих регионах страны местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный. На побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
3: Я календарь перелистну, и снова 3 сентября. Мемы. Вы знаете, несмотря на то, что эта тема уже, мне кажется, давно не актуальна, продолжают сыпаться в интернет, и кто-то выкладывает, кому-то это кажется до сих пор смешно. Честно говоря, не понимал никогда, что в этом смешного, но тем не менее, вот, знаете, есть такие люди, кто хочет повеселиться на теме 3 сентября и песни Михаила Захарыча Шуфутинского. Хотя песня, безусловно, прекрасная, роскошная. Друзья мои, доброе утро. 3 сентября на календаре, и сегодня четверг. Я поздравляю вас с этим. Сегодня Шуфутинов день. Так вот юмористы придумали. А также сегодня день сорвавшихся с резьбы, день небоскребов, день сырных гренок. Ой, я люблю с чесночком. День открытия новых дверей. Также сегодня, значит, день открытия уникальности ДНК. День рождения бюстгальтера. некоторые ужасно его не любят. И вы знаете, ну, по мне очень странное зрелище, когда, значит, женщина или девушка в маечке какой-нибудь такой обтягивающей, и, значит, вот торчит там все. Ох! Господи, с одной стороны, ну, сексапильно, да, а с другой стороны, ну, как-то пошловатый, мне кажется, не всем. Я не ханжа, но, тем не менее, вот такой комментарий даю в программе «Доброе утро». Здравствуйте, совсем не утренняя тема, но, тем не менее, кто-то и утром любит обсуждать все эти сексуальные темы. Здравствуйте, до 10 утра будем вместе, я Кирилл Низовцев, и вы прекрасные слушатели. В общем, вступили мы уже в, как мне кажется, в бой, в такой настоящий учебный рабочий год. Вчера была у нас репетиция, а сегодня пусть будет уже, можно сказать, реальность, жизнь. Мы начинаем. Давайте, присоединяйтесь к нам, делайте громче, просыпайтесь, чашечку кофе, может быть, кто-то сок, кто-то еще что-то, водички, не забывайте, и все будет хорошо. Поехали. Доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Вот эта новость такая, вы знаете, больше бытовая для тех, кто ездит в транспорте, но почему бы и нет? Мобильное приложение T-May начало предлагать официальную покупку кодовых билетов Рига Сатисми. Билет можно приобрести без регистрации номера телефона и без предварительного пополнения виртуального кошелька. Кодовый билет — это цифровой билет без физической карты. После покупки его необходимо зарегистрировать в транспорте, отсканировав QR-код или введя идентификационный номер. Новая интеграция объединяет планирование маршрута, отслеживание общественного транспорта в режиме реального времени, оплату билетов в одном приложении. Приобретенные билеты действуют на всех маршрутах трамваев, троллейбусов, автобусов Рига Сатисми по стандартным тарифам. Авторизация одним нажатием с помощью учетной записи Apple или Google без ввода номера телефона, ожидания смс-кода. Это особенно удобно для иностранцев, туристов, для которых регистрация в других сервисах нередко становится препятствием. Оплата непосредственно при покупке без пополнения кошелька. Рассчитаться можно банковской картой через Apple Pay, Google Pay или банковскую ссылку BankLink. Не замораживать деньги на внутреннем счете приложения. А более быстрые повторные покупки данной карты Apple Pay или Google Pay можно сохранить, чтобы в дальнейшем покупать билеты еще быстрее. Маршрут и билет в одном месте, найдя наиболее удобный маршрут, билет можно приобрести сразу, не переходя в другое приложение. Ранее сообщалось, что единый билет Виви Рига Сатисми расширяет на все зоны. И с 31 августа должен заработать билет не только в зоне А, но и в зонах Б, С, Д и Е. Не знаю, заработал или нет, информации никакой я не видел, но, судя по всему, наверное, как бы нет. А что касается транспорта, вы знаете, я как частый путешественник, вы знаете, иногда ленюсь за границей, и когда есть установленное приложение такси, я заранее, естественно, это делаю, там в Америке устанавливаю такси, да, потом Bolt во многих местах работает, потом вот был в Китае, там свое приложение есть. Я чаще пользуюсь, конечно, услугами такси, даже если это дорого. Почему? Потому что, ну, честно говоря, не хочет тратить время на выяснение отношений с общественным транспортом. Как он работает? Какой там билет? Единый с пересадкой или какой-то одноразовый, или еще какой-то. Вот по мне, знаете, как проще всего сесть в какой-то автобус или троллейбус или трамвай, подойти к водителю или к кондуктору и сказать: мне, пожалуйста, билет. На балет, на трамвай билета нет. Нет, мне, пожалуйста, билет до моей станции, до моей гостиницы. Понимаете, там, не знаю, 2 евро, 3 евро, 5 евро, 10 евро. Платишь.

0: месте, где купить билет. Вот, честно говоря, вот я даже этого не знаю, человек, который здесь живет давно и проживает в Юрмале. Вот, что говорить о, не знаю, людях более, может быть, какого-то зрелого возраста, они точно не поймут и не разберутся. Поэтому вот информация про то, что приложение Тими, да, есть, и теперь там все будет проще, возможно, это действительно кому-то поможет упростить жизнь. А вообще, я считаю, что нужно как можно проще в этом отношении все сделать, чтобы все было максимально понятно, корректно и не требовало каких-то, не знаю, там, научных степеней, да, у человека, чтобы разобраться. В общем, вот как-то так. А, друзья мои, напомню, что 1 сентября, насколько я знаю, позавчера был, значит, бесплатный проезд в общественном транспорте. Кстати, машин было мало в городе, меня это, честно говоря, очень удивило, и, возможно, действительно многие воспользуются проездом, поэтому такие акции от Рига Сатисми, возможно, очень даже приятны и удобны. Когда следующее, а? Наверное, в день Латвии, это в ноябре будет. А до ноября, кстати, тут рукой подать осталось чуть больше 2 месяцев. А мы продолжаем. Всем доброе утро.
1: Из последних новостей.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визлас Кенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.lv.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений.

0: Они с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Раганас Катлс ir klāt! Jau 6. septembrī Biternieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas Katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas Katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biternieku mežā Raganas Katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, ваш день пройдет максимально продуктивно, потому что вы будете решать рабочие вопросы, прислушивайтесь к советам руководства, потому что так вы сможете быстрее достичь результата. Тельцы, обратите внимание на свои чувства и интуицию, следуйте за ними. Очень важно, чтобы вы прислушивались именно к своему сердцу. Ум в этот день постарайтесь отключить. Близнецы, вам предстоит выступление перед большим количеством людей. Возможно, вы будете проводить презентацию или предлагать какие-то идеи. Ничего не бойтесь, завтра у вас все получится. Раки, жизнь может оказаться на паузе. Вы застряли на одном месте и не знаете, как выбраться и куда идти дальше. Посоветуйтесь со своими близкими. Львы, стоит в этот день подумать не только о себе, но и об окружающих. Кому-то может понадобиться ваша помощь и забота. Не отказывайте, если можете это дать. Девы, придется решать какие-то мелкие проблемы, но они все сумеют преодолеть, если правильно расставят приоритеты и максимально сконцентрируются на деле. Девы, имеется в виду, конечно. Весы. Вы сможете решить какой-то давний конфликт. Скорее всего, судьба вновь столкнет вас с человеком, с которым вы не могли найти общий язык. Пришло время все исправить. Прямо сценарий к какому-то новому фильму. Блокбастеру. Скорпионы. В этот день вам стоит наконец-то осмелиться и начать высказывать свое мнение. Не пытайтесь оставаться в тени. Вы рождены для того, чтобы блистать, а не меркнуть. Стрельцы. Перед вами откроются новые двери. Скорее всего, вам поступит интересное предложение. Примите его, даже если оно окажется не совсем подходящим. Поверьте, эти изменения будут для вас к лучшему. Козероги, придется искать компромиссы. Если же вы будете гнуть свою линию, то рискуете поссориться с людьми. Правильно может быть не только ваше мнение. Водолеи, стоит больше времени посвятить своим хобби. Подумайте о том, чтобы взять выходной на работе и сделать то, о чем вы давно мечтали. Доза адреналина вам обеспечена. И, наконец, рыбы. Вы можете быть сверхэмоциональными в этот день. Вам захочется то плакать, то смеяться. Проведите вечер в кругу близких, чтобы ваше психологическое состояние пришло в норму. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, слабый или умеренный юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
2: Реклама.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
8: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
9: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
10: Люди ночами.
9: Билеты на FridayTicket.com.

0: То время.
1: Сегодня в рубрике «То время» поговорим про пенсне. Представляет собой пенсне оптический прибор для коррекции зрения. Слово «пенсне» происходит от французского словосочетания «пинснес», что означает «сожми нос». Такое название вполне оправдано, поскольку пенсне держится на носу благодаря пружине, которая зажимает переносицу. Впервые пенсне начали использовать для коррекции зрения в 16 веке. Первые модели пенсне имели исключительно круглую оправу, которая крепилась на пружине, сделанной из меди или железа. Однако такая пружина травмировала кожу, поэтому под нее со временем начали делать специальные прокладки из кожи. Повсеместное распространение пенсне началось в 17 веке. С середины 18-го появились пенсне овальной формы. В это же время к пенсне начали крепить небольшое кольцо, которое использовалось в качестве ручки. Это позволило брать пенсне руками, не касаясь при этом стекол и не пачкая их. Чуть позже к кольцу начали крепить шнурок или цепочку. Другой конец шнурка крепили к одежде. Таким образом, пенсне, упав с переносицы, просто повисала на шнурке, а не падала на пол. Пенсне стало аксессуаром в одежде, а шнурок или цепочка могли служить даже украшением. Примечательно, что с помощью пенсне носящий его человек мог выразить свое отношение к происходящим событиям. Умышленный сброс пенсне с переносицы означал крайнее недовольство носящего его человека. Вплоть до середины 20 века пенсне по популярности значительно превосходило очки с заушниками. Конструкция пенсне претерпевала некоторые изменения. В отличие от очков того времени, к оправе пенсне крепились специальные носовые упоры, которые представляли собой подпружиненные дуги. Благодаря таким дугам пенсне достаточно крепко держалось на носу и вместе с тем было достаточно удобно в ношении и не причиняло каких-либо неудобств. Удобство пенсне напрямую зависело от упругости центральной пружины, которая соединяла обе половины оправы. В случае изнашивания пружины пенсне становилось неудобным, поскольку плохо держалось на носу. В связи с этим начали делать складные пенсне, которые фиксировались специальной защелкой. Это позволяло снять нагрузку с пружины пенсне, когда оно не использовалось владельцем. Такое хранение позволило значительно продлить срок эксплуатации пенсне. После окончания Второй мировой войны пенсне утратили свою популярность, а для коррекции зрения начали широко использовать очки. Ну, в общем, такой уже практически ретро-предмет. Кто-то может увидеть его в антикварных магазинах, но кто-то покупает современные, в общем-то, как бы аналоги, да, пенсне, потому что иногда, иногда это бывает просто модно и стильно носить такого рода очки. В общем, историю рассказали, мне было интересно, а вам, надеюсь, тоже.
0: То время.

0: Реклама.
1: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: последних новостей.
1: Сейчас расскажу интересную вещь для вас. Вновь результаты опроса появились, которые, конечно, меня, честно говоря, немножко ввели в ступор. Некоторые люди сознательно избегают столкновения с реальностью своего финансового положения. Данные опроса одного из банков показали, что 35% жителей Латвии хотя бы раз откладывали проверку остатка на счете, поскольку боялись того, что увидят. И вы знаете, я, в общем-то, в этом ответе нахожу себя. Зачастую я не то чтобы боюсь увидеть, значит, там на счету 0 или, там, не знаю, 10 евро. Нет. Вы знаете, когда на счету была какая-то определенная сумма, я, значит, много всяких разных трат совершил, я боюсь открывать приложение банка, честно, боюсь увидеть сумму меньше, чем я, в общем-то, предполагаю. Вот. И зачастую так и происходит. Я открываю, значит, она меньше, чем я предполагаю. И, в общем, меня это сильно очень расстраивает. Хотя потом, когда сверяю, понимаю, что действительно я за все платил, и все, в общем, как бы стоит того, что стоит. Ну да ладно. Это моя собственная психологическая проблема. С ней, конечно, надо бороться. Но хочется, конечно, иногда, знаете, пожить в невидении и в мире каких-то иллюзий. Значит, особенно часто проверки остатка на счете избегает молодежь в возрасте от 18 до 29 лет, более половины или 52%. Опрошенные хотя бы раз избегали проверять остаток на счете, 11% поступает так регулярно. Если сравнить финансовые привычки молодежи и пожилых, видно, что в возрасте от 60 до 74 лет таких значительно меньше. 23% хотя бы раз из-за страха откладывали проверку счета. В целом 58% жителей признают, что бывают ситуации, после которых они предпочли бы не проверять остаток на счете. Среди молодежи эта доля достигает примерно 80%. Чаще всего респонденты не хотят заглядывать в свой счет из-за опасения увидеть там меньше денег, чем ожидали. Вот это моя тема, моя. Оказывается, я не один. Да? Вы знаете, 80% людей. Как классно, а? Быть не одному такому сумасшедшему. Желание проверить остаток также не прибавляется после отпуска, праздников, оплаты счетов и непредвиденных расходов. Это все про меня. Молодежь особенно выделяется спонтанными покупками, тратами на развлечения, после посещения какого-нибудь мероприятия или вечера с друзьями. 29% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет предпочли бы не проверять свой счет. Финансовое положение влияет и на социальное поведение людей. Более половины или 53% жителей отказывались от какой-либо покупки или активности, не раскрывая истинные причины. При этом 27% признают, что поступали так, значит, неоднократно. Но, в общем-то, такая история, друзья мои. Я считаю, что все-таки лучше не жить в неведении, лучше не жить в каких-то иллюзиях, лучше действительно знать факты. Факты – это математика. И когда, знаете, у тебя есть информация, ты предупрежден, ты вооружен. Имейте это в виду. Еще одна финансовая информация, она поступила уже, по-моему, позавчера. Значит, госполиция получила информацию о ситуации, когда мошенники пытались выманить у родственников пропавших в Непале жителей Латвии деньги. Они предлагали личную встречу, обещали оказать помощь, предоставить различную новейшую информацию. Значит, об обнаружении пропавших, в том числе предлагали услуги ясновидящих. Друзья мои, если вдруг, значит, вы, не дай бог, или ваши, значит, какие-то знакомые, близкие, соседи, значит, в такую ситуацию попали, катастрофически тяжелую, трагичную, значит, знаете, что на них люди могут пытаться наживиться. И нужно все-таки иметь холодную голову, даже в этой ситуации включать ее и, в общем-то, не попадаться на эту ловушку финансовую. Она достаточно серьезная, может быть, как вы понимаете. В общем, вот такие вот две интересные финансовые информации для вас я рассказал. Мы продолжаем нашу программу сегодня, 3 сентября, в четверг. Всем доброе утро, всем быть в позитиве.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия планирует выделить 100 тысяч евро на смягчение последствий катастрофы в Непале. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Латвия планирует внести 100 тысяч евро в специально созданный фонд, чтобы помочь жителям Непала в смягчении последствий селя, свидетельствуют документы, подготовленные Министерством иностранных дел для рассмотрения в правительстве. Деньги планируется внести в специально созданный фонд премьер-министра Непала по ликвидации последствий стихийных бедствий, выделив их из средств на непредвиденные случаи. Как отмечают в министерстве, в ответ на международный призыв Непала о помощи несколько стран и международных организаций уже объявили о предоставлении финансовой и гуманитарной поддержки. Министерство также напоминает, что в подготовленный департаментом туризма Непала список пропавших без вести включены 33 гражданина Латвии, об исчезновении которых родственники сообщили в консульский департамент МИД. Спасательные службы Непала в сотрудничестве с консульскими представителями стран-членов ЕС продолжают мероприятия по поиску и идентификации пропавших. Решение о выделении финансирования еще должно принять правительство. Как сообщалось, Латвия также планирует направить в Непал мобильные морозильные камеры для транспортировки останков погибших в результате стихийного бедствия. Также в Непал планируется направить комплекты и материалы для ДНК-тестирования.
0: Про суды.
2: Рижский городской суд в среду освободил из-под стражи многолетнего активиста политики российских соотечественников Виктора Гущина, обвиняемого в нарушении санкций Европейского Союза путем обеспечения публикации для российского пропагандистского ресурса. Суд изменил ранее примененную Гущину меру пресечения в виде заключения под стражу на надзор полиции. В качестве дополнительной меры пресечения установлен запрет на выезд из страны. В заключении Гущин провел около 9 месяцев. Ходатайство об изменении меры пресечения на несвязанную с лишением свободы подал сам обвиняемый. Адвокат Гущина Има Янсена положительно оценил решение суда, подчеркнув, что с учетом возраста и состояния здоровья обвиняемый не способен бежать из страны. Следующее судебное заседание по делу Гущина назначено на 9 февраля 2027 года. На нем показания будет давать обвиняемый.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
4: Здравствуйте вам, доброе утро. 3 сентября, четверг на календаре, продолжается наша программа. И сегодня православные люди отмечают праздник под названием Фади Проповедник. С этого дня начинается традиционная уборка льна. По поверью, есть некая добрая сила, присматривающая за полями, не пускающая детей играть среди льна. Люди, повстречавшие льняницу, описывают ее как светловолосую девушку с ярко-голубыми глазами. Хорошему хозяину она обязательно подскажет момент, когда лен созрел и его можно убирать. Поэтому в народе праздник получил название льна. Льняница. Кто родился в этот день, получает дар целительства, друзья. Вот такая вот история. Значит, если на рябине много ягод в этот день, осенью будут частые дожди. Куры начинают, если линять, жди теплой зимы. Значит, а большое количество желудей говорит о том, что на Рождество выпадет много снега. А если мышь сделает гнездо глубоко в копне сена, осень будет дождливой и затяжной. Но интересно мне, на самом деле, будут ли дожди. Давайте посмотрим на мышь. Бога-мышь, Гатмаус. Есть такое выражение у иностранцев. Ну, говорят, не очень, в общем-то, культурное. Но, тем не менее, поскольку вроде как переводится-то неплохо. Значит, бог, год, маус, мышь. Я, в общем-то, его в эфире спокойно говорю. Я Кирилл Низовцев. До 10 утра буду вместе. Это Авторадио Латвия, проект «Доброе утро». Мы готовы начинать. Значит, этот час, а программа наша, безусловно, продолжается. Как всегда, состоит она из 3 часов эфира. И каждую минуту, вы знаете, мы хотим подарить вам, да каждую минуту, почему? Каждое мгновение, каждый миг подарить вам любовь, доброту, какое-то теплое что-то, душевное, приятное. Вы знаете, в нашей компании не мерзко, не противно, как мне кажется. В нашей компании всегда вы найдете, значит, что сказать. Всегда вы найдете человека, который выслушает вас, я в этом уверен. Ну, образно так выражаясь, да. И в нашей компании вам будет действительно по-настоящему приятно, как дома с близкими людьми. Я надеюсь на это. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Ваш день пройдет максимально продуктивно, потому что вы будете решать рабочие вопросы, прислушивайтесь к советам руководства, потому что так вы сможете быстрее достичь результата. Тельцы, обратите внимание на свои чувства и интуицию, следуйте за ними. Очень важно, чтобы вы прислушивались именно к своему сердцу. Ум в этот день постарайтесь отключить. Близнецы, вам предстоит выступление перед большим количеством людей. Возможно, вы будете проводить презентацию или предлагать какие-то идеи. Ничего не бойтесь, завтра у вас все получится. Раки, жизнь может оказаться на паузе. Вы застрели.

0: Или на одном месте и не знаете, как выбраться и куда идти дальше, посоветуйтесь со своими близкими. Львы, стоит в этот день подумать не только о себе, но и об окружающих. Кому-то может понадобиться ваша помощь и забота. Не отказывайте, если можете это дать. Девы, придется решать какие-то мелкие проблемы, но они все сумеют преодолеть, если правильно расставят приоритеты и максимально сконцентрируются на деле. Девы, имеется в виду, конечно. Весы, вы сможете решить какой-то давний конфликт. Скорее всего, судьба вновь стала столкнет вас с человеком, с которым вы не могли найти общий язык. Пришло время все исправить. Прямо сценарий к какому-то новому фильму, блокбастеру. Скорпион, в этот день вам стоит наконец-то осмелиться и начать высказывать свое мнение. Не пытайтесь оставаться в тени. Вы рождены для того, чтобы блистать, а не меркнуть. Стрельцы, перед вами откроются новые двери. Скорее всего, вам поступит интересное предложение. Примите его, даже если оно окажется не совсем подходящим. Поверьте, эти изменения будут для вас к лучшему. Козероги, придется искать компромиссы. Если же вы будете гнуть свою линию, то рискуете поссориться с людьми. Правильно может быть не только ваше мнение. Водолеи, стоит больше времени посвятить своим хобби. Подумайте о том, чтобы взять выходной на работе и сделать то, о чем вы давно мечтали. Доза адреналина вам обеспечена. И, наконец, рыбы. Вы можете быть сверхэмоциональными в этот день. Вам захочется то плакать, то смеяться. Проведите вечер в кругу близких, чтобы ваше психологическое состояние пришло в норму. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Далее улицы стали быстро заполняться транспортом. К этой минуте уже видим 40 заторов. Общая оценка дорожной ситуации 6 баллов. Пробочные лидеры все те же. Даугавпилс и Густава Замгалагатве. Только пробки здесь увеличились в 2 раза. Отметим также въезд в город со стороны Елговского шоссе А8. Здесь можно оставить от 10 до 15 минут. И чуть поболее на Ладгалос перед Вишкио в направлении центра. Еще один затор на Ладгалос перед Южным мостом задержит минут на 10. С началом нового учебного года госполиция пообещала усилить контроль за общественным порядком и безопасностью движения возле образовательных учреждений. Особое внимание уделяется соблюдению скоростного режима, использованию ремней безопасности и детских автокресел. Далее, что касается погоды, то зарядил дождь. Это точно водителям и пешеходам настроение не добавляет. Будем внимательны и держим дистанцию. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня и безопасного движения.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Ir klāt. Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā. Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: последних новостей.
1: Вот эта новость такая, вы знаете, больше бытовая для тех, кто ездит в транспорте, но почему бы и нет? Мобильное приложение T-May начало предлагать официальную покупку кодовых билетов Рига Сатисми. Билет можно приобрести без регистрации номера телефона и без предварительного пополнения виртуального кошелька. Кодовый билет – это цифровой билет без физической карты. После покупки его необходимо зарегистрировать в транспорте, отсканировав QR-код или введя идентификационный номер. Новая интеграция объединяет планирование маршрута, отслеживание общественного транспорта в режиме реального времени, оплату билетов в одном приложении. Приобретенные билеты действуют на всех маршрутах трамваев, троллейбусов, автобусов Рига Сатисми по стандартным тарифам. Авторизация одним нажатием с помощью учетной записи Apple или Google без ввода номера телефона, ожидания смс-кода. Это особенно удобно для иностранцев, туристов, для которых регистрация в других сервисах нередко становится препятствием. Оплата непосредственно при покупке без пополнения кошелька. Рассчитаться можно банковской картой через Apple Pay, Google Pay или банковскую ссылку BankLink. Не замораживать деньги на внутреннем счете приложения. А более быстрые повторные покупки данной карты Apple Pay или Google Pay можно сохранить, чтобы в дальнейшем покупать билеты еще быстрее. Маршрут и билет в одном месте, найдя наиболее удобный маршрут, билет можно приобрести сразу, не переходя в другое приложение. Ранее сообщалось, что единый билет Виви Рига Сатисми расширяет на все зоны. И с 31 августа должен заработать билет не только в зоне А, но и в зонах Б, С, Д и Е. Не знаю, заработал или нет, информации никакой я не видел, но, судя по всему, наверное, как бы нет. А что касается транспорта, вы знаете, я как частый путешественник, вы знаете, иногда ленюсь за границей, и когда есть установленное приложение такси, я заранее, естественно, это делаю, там, в Америке устанавливаю такси, да, потом Bolt во многих местах работает, потом вот был в Китае, там, свое приложение есть. Я чаще пользуюсь, конечно, услугами такси, даже если это дороговато. А почему? Потому что, ну, честно говоря, не хочешь тратить время на выяснение отношений с общественным транспортом. Как он работает? Какой там билет? Единый с пересадкой? Или какой-то одноразовый? Или еще какой-то? Вот по мне, знаете, как проще всего сесть в какой-то автобус или троллейбус, или трамвай, подойти к водителю или к кондуктору и сказать: мне, пожалуйста, билет на балет, на трамвай билета нет. Нет, мне, пожалуйста, билет до моей станции, до моей гостиницы. Понимаете, там, не знаю, 2 евро, 3 евро, 5 евро, 10 евро. Платишь и едешь. Никаких других вопросов нет. Поэтому чем проще, тем лучше. Говорят, что, ну, местные как бы уже привыкнут, им надо, значит, объяснить все, как работает приложение то или иное, как там что привязывать, карты куда, еще что, значит, а туристов как бы не так много, и пофиг на туристов. Нет, я скажу, что и местным тоже и зачастую непонятно, как пользоваться, потому что я, вот, допустим, в Риге бываю достаточно редко, если езжу на машине, а когда еду на электричке, допустим, я хожу пешком, иногда там дождь начинается, например, хочется сесть в автобус и доехать. А как сесть, где купить билет? Вот, честно говоря, вот я даже этого не знаю, человек, который здесь живет давно и проживает в Юрмале. Вот, что говорить о, не знаю, людях более, может быть, какого-то зрелого возраста, они точно не поймут и не разберутся. Поэтому информация про то, что приложение Тими, да, есть, и теперь там все будет проще, возможно, это действительно кому-то поможет упростить жизнь. А вообще, я считаю, что нужно как можно проще в этом отношении все сделать, чтобы все было максимально понятно, корректно и не требовало каких-то, не знаю, там, научных степеней, да, у человека, чтобы разобраться. Вот. В общем, вот как-то так. А, друзья мои, напомню, что 1 сентября, сколько знаю, позавчера, да, был бесплатный проезд в общественном транспорте. Кстати, машин было мало в городе, и меня это, честно говоря, очень удивило, и, возможно, действительно многие воспользуются проездом. Поэтому такие акции от Рига Сатисми, возможно, очень даже приятны и удобны. Когда следующая? Наверное, в день Латвии, это в ноябре будет. А до ноября, кстати, тут рукой подать, осталось чуть больше 2 месяца. А мы продолжаем. Всем доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, слабый или умеренный юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
0: Более 30 лет они покрывают.

0: Автошосервис ЛВ.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 3 сентября. Щипцы для клепальных гаек с набором 19 евро. Лазерный дальномер 15 евро. И набор автоматических инструментов для снятия изоляции 9 евро. Lidl. Стоит того.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: из последних новостей.
1: Сейчас расскажу интересную вещь для вас. Вновь результаты опроса появились, которые, конечно, меня, честно говоря, немножко ввели в ступор. Некоторые люди сознательно избегают столкновения с реальностью своего финансового положения. Данные опроса одного из банков показали, что 35% жителей Латвии хотя бы раз откладывали проверку остатка на счете, поскольку боялись того, что увидят. И вы знаете, я, в общем-то, в этом ответе нахожу себя. Зачастую я не то, что боюсь увидеть, значит, там на счету 0 или, там, не знаю, 10 евро. Нет. Вы знаете, когда на счету была какая-то определенная сумма, а я, значит, много всяких разных трат совершил, я боюсь открывать приложение банка, честно, боюсь увидеть сумму меньше, чем я, в общем-то, предполагаю. Вот. И зачастую так и происходит. Я открываю, значит, она меньше, чем я предполагаю. И, в общем, меня это сильно очень расстраивает. Хотя потом, когда сверяю, понимаю, что действительно я за все платил, и все, в общем, как бы стоит того, что стоит. Ну да ладно. Это моя собственная психологическая проблема. С ней, конечно, надо бороться. Но хочется, конечно, иногда, знаете, пожить в неведении и в мире каких-то иллюзий. А, значит, особенно часто проверки остатка на счете избегает молодежь в возрасте от 18 до 29 лет, более половины или 52%. Опрошенные хотя бы раз избегали проверять остаток на счете, 11% поступает так регулярно. Если сравнить финансовые привычки молодежи и пожилых, видно, что в возрасте от 60 до 74 лет таких значительно меньше. 23% хотя бы раз из-за страха откладывали проверку счета. В целом 58% жителей признают, что бывает ситуации, после которых они предпочли бы не проверять остаток на счете. Среди молодежи эта доля достигает примерно 80%. Чаще всего респонденты не хотят заглядывать в свой счет из-за опасения увидеть там меньше денег, чем ожидали. Вот это моя тема, моя. Оказывается, я не один. Да? Вы знаете, 80% людей. Как классно, а? Быть не одному такому сумасшедшему. Желание проверить остаток также не прибавляется после отпуска, праздников, оплаты счетов и непредвиденных расходов. Это все про меня. Молодежь особенно выделяется спонтанными покупками, тратами на развлечения, после посещения какого-нибудь мероприятия или вечера с друзьями. 29% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет предпочли бы не проверять свой счет. Финансовое положение влияет и на социальное поведение людей. Более половины или 53% жителей отказывались от какой-либо покупки или активности, не раскрывая истинной причины. При этом 27% признают, что поступали так, значит, неоднократно. Но, в общем-то, такая история, друзья мои. Я считаю, что все-таки лучше не жить в неведении, лучше не жить в каких-то иллюзиях, лучше действительно знать факты. Факты – это математика. И когда, знаете, у тебя есть информация, ты предупрежден, ты вооружен. Имейте это в виду. Еще одна финансовая информация, она поступила уже, по-моему, позавчера. Значит, госполиция получила информацию о ситуации, когда мошенники пытались выманить у родственников пропавших в Непале жителей Латвии деньги. Они предлагали личную встречу, обещали оказать помощь, предоставить различную новейшую информацию. Значит, об обнаружении пропавших, в том числе предлагали услуги ясновидящих. Друзья мои, если вдруг, значит, вы, не дай бог, или ваши, значит, какие-то знакомые, близкие, соседи, значит, в такую ситуацию попали, катастрофически тяжелую, трагедию. Логично, значит, знаете, что на них люди могут пытаться наживиться. И нужно все-таки иметь холодную голову, даже в этой ситуации включать ее и, в общем-то, не попадаться на эту ловушку финансовую. Она достаточно серьезная, может быть, как вы понимаете. В общем, вот такие вот две интересные финансовые информации для вас я рассказал. Мы продолжаем нашу программу сегодня, 3 сентября, в четверг. Всем доброе утро, всем быть в позитиве.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Предыдущий выпуск «Автомонитора» полчасика назад завершили напоминанием о том, что с началом нового учебного года госполиция усилила контроль за общественным порядком и безопасностью движения возле образовательных учреждений. Особое внимание уделяется соблюдению скоростного режима, использованию ремней безопасности и детских автокресел. Также следят за соблюдением правил и техники безопасности велосипедистов, самокатчиков и пешеходов. Усиленный контроль вблизи школ действует с 1 сентября по 1 октября. Отметим, что прошел небольшой дождик, который сильно на трафик не повлиял, тем более осадки уже прекратились. Продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка, а она в городе сложная. 7 баллов, есть крупные заторы. Самые заметные на участке Лелорбе-Скалнцема, если верить монитору, то здесь помеха на дороге, возможно ДТП, и быстро собрался получасовой затор в направлении центра. От 15 минут пробки на Дзирцема и на Даугавпилс. В центре сильно тормозит участок набережной Генерала Радзене и 11 ноября. Лучше вообще его объезжать. Плотно на Круспилс, а также на Ладгалес в направлении центра, где аж два затора. Один перед Вишкью, а другой перед Южным мостом. После 9 часов на дорогах станет полегче, ну а пока будем внимательны и взаимовежливы. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть день будет хорошим, а дороги безопасными.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: За тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

0: То время.
1: Сегодня в рубрике «То время» поговорим про пенсне. Представляет собой пенсне оптический прибор для коррекции зрения. Слово «пенсне» происходит от французского словосочетания «пинснес», что означает «сожми нос». Такое название вполне оправдано, поскольку пенсне держится на носу благодаря пружине, которая зажимает переносицу. Впервые пенсне начали использовать для коррекции зрения в 16 веке. Первые модели пенсне имели исключительно круглую оправу, которая крепилась на пружине, сделанной из меди или железа. Однако такая пружина травмировала кожу, поэтому под нее со временем начали делать специальные прокладки из кожи. Повсеместное распространение пенсне началось в 17 веке. С середины 18-го появились пенсне овальной формы. В это же время к пенсне начали крепить небольшое кольцо, которое использовалось в качестве ручки. Это позволило брать пенсне руками, не касаясь при этом стекол и не пачкая их. Чуть позже к кольцу начали крепить шнурок или цепочку. Другой конец шнурка крепили к одежде. Таким образом, пенсне, упав с переносицы, просто повисало на шнурке, а не падало на пол. Пенсне стало аксессуаром в одежде, а шнурок или цепочка могли служить даже украшением. Примечательно, что с помощью пенсне носящий его человек мог выразить свое отношение к происходящим событиям. Умышленный сброс пенсне с переносицы означал крайнее недовольство носящего его человека. Вплоть до середины 20 века пенсне по популярности значительно превосходило очки с заушниками. Конструкция пенсне претерпевала некоторые изменения. В отличие от очков того времени, к оправе пенсне крепили специальные носовые упоры, которые представляли собой подпружиненные дуги. Благодаря таким дугам пенсне достаточно крепко держалось на носу и вместе с тем было достаточно удобно в ношении и не причиняло каких-либо неудобств. Удобство пенсне напрямую зависело от упругости центральной пружины, которая соединяла обе половины оправы. В случае изнашивания пружины пенсне становилось неудобным, поскольку плохо держалось на носу. В связи с этим начали делать складные пенсне, которые фиксировались специальной защелкой. Это позволяло снять нагрузку с пружины пенсне, когда оно не использовалось владельцем. Такое хранение позволило значительно продлить срок эксплуатации пенсне. После окончания Второй мировой войны пенсне утратили свою популярность, а для коррекции зрения начали широко использовать очки. Ну, в общем, такой уже практически ретро-предмет. Кто-то может видеть его в антикварных магазинах, но кто-то покупает современные, в общем-то, как бы аналоги, да, пенсне, потому что иногда, иногда это бывает просто модно и стильно носить такого рода очки. В общем, историю рассказали, мне было интересно, а вам, надеюсь, тоже.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Ринкевич выразил готовность тесно сотрудничать с новым президентом Эстонии. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Президент Латвии Эдгар Ринкевич готов тесно сотрудничать с новым президентом Эстонии Юле Мадизе. Ринкевич поздравил новоизбранного президента Эстонии, выразив готовность продолжать тесное сотрудничество и дружеские отношения, укреплять двусторонние отношения и безопасность региона, углублять связи с союзниками по НАТО и Европейскому Союзу, а также увеличивать поддержку Украине. В соцсети X с избранием на должность Мадизе поздравил и премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что Латвия и Эстония – близкие союзники, партнеры и добрые соседи. Премьер-министр Латвии выразил готовность внести свой вклад в тесное сотрудничество между двумя странами. Парламент Эстонии в среду избрал новым президентом страны канцлера Право Мадизе. За Мадизе, которая была единственным кандидатом, проголосовал 71 депутат. В октябре Мадизе сменит на посту главы государства Алара Кариса, который не баллотировался на второй пятилетний срок.
3: Про Евросоюз.
2: В Европейском Союзе принято регулирование, устанавливающее единые требования к обеспечению благополучия и отслеживаемости собак и кошек во всех странах ЕС, сообщили в Министерстве земледелия. Цель новых правил – повысить уровень защиты животных, улучшить их идентификацию и регистрацию, а также снизить риски незаконной торговли и неконтролируемого размножения. Требования будут распространяться на заводчиков, торговцев и приюты для собак и кошек. Правила устанавливают требования к содержанию, уходу, размещению, разведению, торговле собаками и кошками. Минземледелие подчеркивает, что особое внимание уделено отслеживаемости животных. Все собаки и кошки в ЕС должны будут иметь микрочип и быть зарегистрированы во взаимосовместных базах данных стран-членов. Для продавцов, заводчиков и приютов предусмотрен 4-летний переходный период для внедрения новых требований. В свою очередь, для владельцев, которые не продают и иным образом не отчуждают своих домашних животных, требования о маркировке и регистрации вступят в силу через 10 лет для собак и через 15 лет для кошек. Собаки и кошки, ввозимые в ЕС из третьих стран для продажи, уже до ввоза должны быть чипированы и зарегистрированы в базе данных. Для импортируемых животных также необходимо будет обеспечить соблюдение требований к благополучию и отслеживаемости, эквивалентных требованиям ЕС. Это позволит эффективнее определять происхождение и историю перемещения животных, а также ограничить незаконную торговлю, пояснили в министерстве. Правила также устанавливают требования к разведению собак и кошек. Европейская комиссия будет уполномочена определять признаки, при наличии которых животных нельзя будет использовать для размножения, если это может нанести вред их здоровью или благополучию. Также будет запрещено близкородственное скрещивание собак и кошек. Кроме того, будет запрещено привязывать животных, за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским причинам, а также использовать шипованные и удушающие ошейники и другие предметы или методы, причиняющие животным боль. Правовой акт должен быть принят Советом ЕС, после чего он сможет вступить в силу. Согласно опубликованной Европарламентом информации, примерно у 44% жителей ЕС есть домашние животные.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Здравствуйте всем. Третий час проекта «Доброе утро» начинается. Сегодня 3 сентября. Я календарь перелистну. Ну, опять вспоминаю эту песню. Глупость, скажете вы. Ну, кому-то, как я уже говорил в начале нашей программы, это до сих пор интересно. Александр Аксенов, российский рок-музыкант, родился в этот день. Писатель Сергей Довлатов, также немецкий автор-конструктор Фердинанд Порше, говорящая фамилия. Ученый-химик и нобелевский лауреат, врач из Австрии Фриц Прегель родился в этот день. Луис Генри Салливан, американский архитектор и теоретик архитектуры, один из пионеров рационализма. И, наконец, Диана Пуатье, французская аристократка, фаворитка короля Генриха II. Ну, что такое фаворитка? Ну, давайте говорить своими именами, называть вещи. Любовница. Любовница короля. Ох, друзья мои, как все-таки королям хорошо жилось, да, судя по описаниям. И на Руси, и в Европе они кутили, закатывали всякие разные балы, пиршества. Еще у них любовницы постоянно менялись. Спали на, значит, высоких кроватях, мягких, на перинах. Им все застилали, красиво убирали. Могли прям в туалет ходить прямо возле кровати, и, значит, из всех частей все туда лилось. Не к столу будет сказано, но тем не менее вот так вот. А на самом деле, как они жили, да кто его знает. Вообще я понял, что очень многие вещи, которые нам рассказывают, которые говорят, не всегда являются правдой. И вы знаете, вот в детстве что-то слушаешь на уроках, веришь этому, а потом, когда уже ты достаточно зрелый человек, понимаешь, может быть, что... Не все так прозрачно и однозначно, как говорили. Это я к чему? Это я к тому, что, да, жизнь – сложная штука, и все в нашей жизни относительно, смотря как, в общем-то, оценить, посмотреть, взглянуть на ту или иную ситуацию. Я надеюсь, что трезвость мысли, ясность ума будет у вас сегодня. Пусть будет так. И будем стараться, что мы тоже будем в адеквате. Доброе утро, друзья мои. До конца этого часа будем вместе. Я Кирилл Низовцев. Продолжаю эфир.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.
5: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене панчепьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене панчепьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: из последних новостей.
1: Вот эта новость такая, знаете, больше бытовая для тех, кто ездит в транспорте, но почему бы и нет? Мобильное приложение T-May начало предлагать официальную покупку кодовых билетов Рига с адресами. Билет можно приобрести без регистрации номера телефона и без предварительного пополнения виртуального кошелька. Кодовый билет – это цифровой билет без физической карты. После покупки его необходимо зарегистрировать в транспорте, отсканировав QR-код или введя идентификационный номер. Новая интеграция объединяет планирование маршрута, отслеживание общественного транспорта в режиме реального времени, оплату билетов в одном приложении. Приобретенные билеты действуют на всех маршрутах трамваев, троллейбусов, автобусов Рига с адресами по стандартным тарифам. Авторизация одним нажатием с помощью учетной записи Apple или Google без ввода номера телефона, ожидания смс-кода. Это особенно удобно для иностранцев, туристов, для которых регистрация в других сервисах нередко становится препятствием. Оплата непосредственно при покупке без пополнения кошелька. Рассчитаться можно банковской картой через Apple Pay, Google Pay или банковскую ссылку BankLink. Не замораживать деньги на внутреннем счете приложения. А более быстрые повторные покупки данной карты Apple Pay или Google Pay можно сохранить, чтобы в дальнейшем покупать билеты еще быстрее. Маршрут и билет в одном месте, найдя наиболее удобный маршрут, билет можно приобрести сразу, не переходя в другое приложение. Ранее сообщалось, что единый билет Виви Рига Сатисмель расширяет на все зоны. И с 31 августа должен заработать билет не только в зоне А, но и в зонах Б, С, Д и Е. Не знаю, заработал или нет, информации никакой я не видел, но, судя по всему, наверное, как бы нет. А что касается транспорта, вы знаете, я как частый путешественник, вы знаете, иногда ленюсь за границей, и когда есть установленное приложение такси, я заранее, естественно, это делаю, там, в Америке устанавливаю такси, да, потом Bolt во многих местах работает, потом вот был в Китае, там свое приложение есть. Я чаще пользуюсь, конечно, услугами такси, даже если это дороговато. Почему? Потому что, ну, честно говоря, не хочется тратить время на выяснение отношений с общественным транспортом. Как он работает? Какой там билет? Единый с пересадкой или какой-то одноразовый, или еще какой-то. Вот по мне, знаете, как проще всего сесть в какой-то автобус или троллейбус или трамвай, подойти к водителю или к кондуктору и сказать: мне, пожалуйста, билет на балет, на трамвай билета нет. Нет, мне, пожалуйста, билет до моей станции, до моей гостиницы. Понимаете, там, не знаю, 2 евро, 3 евро, 5 евро, 10 евро. Платишь и едешь, никаких других вопросов нет. Поэтому чем проще, тем лучше. Говорят, что, ну, местные как бы уже привыкнут, им надо, значит, объяснить все, как работает приложение то или иное, как там что привязывать, карты куда, еще что, значит, а туристов как бы не так много, и пофиг на туристов. Нет, я скажу, что и местным тоже и зачастую непонятно, как пользоваться, потому что я вот, допустим, в Риге бываю достаточно редко, если езжу на машине, а когда еду на электричке, допустим, я хожу пешком, иногда там дождь начинается, например, хочется сесть в автобус и доехать. А как сесть, где купить билет? Вот, честно говоря, вот я даже этого не знаю, человек, который здесь живет давно и проживает в Юрмале. Вот, что говорить о, не знаю, людях более, может быть, какого-то зрелого возраста, они точно не поймут и не разберутся. Поэтому информация про то, что приложение Тиме, да, есть, и теперь там все будет проще, возможно, это действительно кому-то поможет упростить жизнь. А вообще, я считаю, что нужно как можно проще в этом отношении все сделать, чтобы все было максимально понятно, корректно и не требовало каких-то, не знаю, там, научных степеней, да, у человека, чтобы разобраться. Вот. В общем, вот как-то так. А, друзья мои, напомню, что 1 сентября, сколько знаю, позавчера был, бесплатный проезд в общественном транспорте.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim cāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas Miestnieks 800 gramu 2,49 eiro. Kūtī dētas vistu olas Zemnieku iepakojumā 10 vienības 1,69 eiro. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, ваш день пройдет максимально продуктивно, потому что вы будете решать рабочие вопросы, прислушивайтесь к советам руководства, потому что так вы сможете быстрее достичь результата. Тельцы, обратите внимание на свои чувства и интуицию, следуйте за ними. Очень важно, чтобы вы прислушивались именно к своему сердцу. Ум в этот день постарайтесь отключить. Близнецы, вам предстоит выступление перед большим количеством людей. Возможно, вы будете проводить презентацию или предлагать какие-то идеи. Ничего не бойтесь, завтра у вас все получится. Раки, жизнь может оказаться на паузе. Вы застряли на одном месте и не знаете, как выбраться и куда идти дальше. Посоветуйтесь со своими близкими. Львы, стоит в этот день подумать не только о себе, но и об окружающих. Кому-то может понадобиться ваша помощь и забота. Не отказывайте, если можете это дать. Девы, придется решать какие-то мелкие проблемы, но они все сумеют преодолеть, если правильно расставят приоритеты и максимально сконцентрируются на деле. Девы, имеется в виду, конечно. Весы. Вы сможете решить какой-то давний конфликт. Скорее всего, судьба вновь столкнет вас с человеком, с которым вы не могли найти общий язык. Пришло время все исправить. Прямо сценарий к какому-то новому фильму. Блокбастеру. Скорпионы. В этот день вам стоит наконец-то осмелиться и начать высказывать свое мнение. Не пытайтесь оставаться в тени. Вы рождены для того, чтобы блистать, а не меркнуть. Стрельцы. Перед вами откроются новые двери. Скорее всего, вам поступит интересное предложение. Примите его, даже если оно окажется не совсем подходящим. Поверьте, эти изменения будут для вас к лучшему. Козероги, придется искать компромиссы. Если же вы будете гнуть свою линию, то рискуете поссориться с людьми. Правильным может быть не только ваше мнение. Водолеи, стоит больше времени посвятить своим хобби. Подумайте о том, чтобы взять выходной на работе и сделать то, о чем вы давно мечтали. Доза адреналина вам обеспечена. И, наконец, рыбы. Вы можете быть сверхэмоциональными в этот день. Вам захочется то плакать, то смеяться. Проведите вечер в кругу близких, чтобы ваше психологическое состояние пришло в норму. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, слабый или умеренный юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Мам, у меня ничего нет.
7: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
8: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: последних новостей.
1: Сейчас расскажу интересную вещь для вас. Вновь результаты опроса появились, которые, конечно, меня, честно говоря, немножко ввели в ступор. Некоторые люди сознательно избегают столкновения с реальностью своего финансового положения. Данные опроса одного из банков показали, что 35% жителей Латвии хотя бы раз откладывали проверку остатка на счете, поскольку боялись того, что увидят. И вы знаете, я, в общем-то, в этом ответе нахожу себя. Зачастую я не то чтобы боюсь увидеть, значит, там на счету 0 или, там, не знаю, 10 евро. Нет. Вы знаете, когда на счету была какая-то определенная сумма, я, значит, много всяких разных трат совершил, я боюсь открывать приложение банка, честно, боюсь увидеть сумму меньше, чем я, в общем-то, предполагаю. Вот. И зачастую так и происходит. Я открываю, значит, она меньше, чем я предполагаю. И, в общем, меня это сильно очень расстраивает. Хотя потом, когда сверяю, понимаю, что действительно я за все платил, и все, в общем, как бы стоит того, что стоит. Ну да ладно. Это моя собственная психологическая проблема. С ней, конечно, надо бороться. Но хочется, конечно, иногда, знаете, пожить в неведении и в мире каких-то иллюзий. Значит, особенно часто проверки остатка на счете избегает молодежь в возрасте от 18 до 29 лет, более половины или 52%. Опрошенные хотя бы раз избегали проверять остаток на счете, 11% поступает так регулярно. Если сравнить финансовые привычки молодежи и пожилых, видно, что в возрасте от 60 до 74 лет таких значительно меньше. 23% хотя бы раз из-за страха откладывали проверку счета. В целом 58% жителей признают, что бывают ситуации, после которых они предпочли бы не проверять остаток на счете. Среди молодежи эта доля достигает примерно 80%. Чаще всего респонденты не хотят заглядывать в свой счет из-за опасения увидеть там меньше денег, чем ожидали. Вот это моя тема, моя. Оказывается, я не один. Да? Вы знаете, 80% людей. Как классно, быть не одному такому сумасшедшему. Желание проверить остаток также не прибавляется после отпуска, праздников, оплаты счетов и непредвиденных расходов. Это все про меня. Молодежь особенно выделяется спонтанными покупками, тратами на развлечения, после посещения какого-нибудь мероприятия или вечера с друзьями. 29% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет предпочли бы не проверять свой счет. Финансовое положение влияет и на социальное поведение людей. Более половины или 53% жителей отказывались от какой-либо покупки или активности, не раскрывая истинной причины. При этом 27% признают, что поступали так, значит, неоднократно. Но, в общем-то, такая история, друзья мои. Я считаю, что все-таки лучше не жить в неведении, лучше не жить в каких-то иллюзиях, лучше действительно знать факты. Факты – это математика. И когда, знаете, у тебя есть информация, ты предупрежден, ты вооружен. Имейте это в виду. Еще одна финансовая информация, она поступила уже, по-моему, позавчера. Значит, госполиция получила информацию о ситуации, когда мошенники пытались выманить у родственников пропавших в Непале жителей Латвии деньги. Они предлагали личную встречу, обещали оказать помощь, предоставить различную новейшую информацию, значит, об обнаружении пропавших. В том числе предлагали услуги ясновидящих. Друзья мои, если вдруг, значит, вы, не дай бог, или ваши, значит, какие-то знакомые, близкие, соседи, значит, в такую ситуацию попали, катастрофически тяжелую, трагедию, значит, знаете, что на них люди могут пытаться наживиться. И нужно все-таки иметь холодную голову, даже в этой ситуации включать ее и, в общем-то, не попадаться на эту ловушку финансовую. Она достаточно серьезная, может быть, как вы понимаете. В общем, вот такие вот две интересные финансовые информации для вас я рассказал. Мы продолжаем нашу программу сегодня, 3 сентября, в четверг. Всем доброе утро, всем быть в позитиве.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: И вновь о дорожном движении в латвийской столице. К этой минуте час пик завершился, можно подвести его итог. Во-первых, всем очевидно, что со вчерашнего дня приходится считаться с осенним трафиком. Сегодняшний четверг это подтвердил. Увидели 7 баллов на мониторе, более 40 заторов на максимуме перед 9 часами. Второе, на что нужно обратить внимание, с наступлением осени не завершились дорожные работы. Наоборот, где-то открываются новые участки, где ведется ремонт. Это также замедляет движение. Ну а в-третьих, погода, когда пойдут продолжительные дожди, это неизбежно скажется на трафике. Еще один аспект ДТП. К сожалению, их происходит много. Давайте ознакомимся со сводкой госполиции за вчерашнюю среду. По Риге и столичному региону зарегистрировано 75 аварий, в них пострадали самокатчик и четверо велосипедистов. Патрульные особо не усердствовали, составили лишь 49 протоколов, причем только 11 штрафов выписали за превышение скорости. Хотя было объявлено, что с началом нового учебного года полиция усилит контроль за общественным порядком и безопасностью дорожного движения, в первую очередь возле школ. Но, возможно, водители просто стали дисциплинированнее, и это хорошо. Трое попались под хмельком, один в легкой степени, а двое приняли на грудь прилично, сели за руль, были сурово наказаны. Уголовное дело плюс штраф. Одному помимо этого нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля, другому выплачивать уже ничего не нужно, машину конфисковали. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио.

0: Друзья мои, вот такой была программа «Доброе утро». Сегодня 3 сентября в четверг. Завтра уже пятница, финальный выпуск на этой неделе. Завтра после 7 утра мы услышимся обязательно с вами, как говорится, вновь. Ну а пока хорошая новость для всех любителей музыки, латвийской музыки. Мы тоже не можем об этом не сказать. 6 октября в Зузеум в Риге во второй раз пройдет слет «Зелта Микрофонс», который соберет латвийских музыкантов и профессионалов индустрии. В этот же вечер символически откроется прием записи на соискание 31-й премии, хотел сказать Грэмми, нет, «Зелта Микрофон», что, конечно, намного круче. Одним из главных событий станет премьера второй части документального фильма «30 лет латвийской музыки». Да, в Латвии есть музыка, иначе столько артистов не выступало бы на разных праздниках, днях городов и прочим. Как смотрю, значит, день города Елгавы, не знаю чего, Огры, Риги, и одни и те же, праздник, ну, не знаю, там, день, не знаю, там, я не буду говорить чего, почему-то сразу только пенный напиток лезет в голову, нет, такого праздника, не знаю, по-моему, нет в Латвии, ну, вот, тоже, значит, такая группа, значит, Sudden Lights, там, еще что-то, Интерспус, без одни, латвийская музыка жива, это прекрасно, а про нее, значит, уже сделали документальное кино, поэтому, те, кому интересно, 6 октября Зузеум вас ждут, как говорят. Друзья, все, я прощаюсь на сегодня. До завтра. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про правительство.
1: Кабинет министров под руководством Андриса Кулбергса следует считать техническим правительством, поскольку после своего формирования он не начал полноценную работу с государственным бюджетом, заявил министр экономики Виктор Валенис. На мой взгляд, техническое правительство – это любое правительство, которое не работает с госбюджетом. Вся остальная работа – это просто техническая работа до следующих выборов, сказал Валенис. Он отметил, что участники переговоров по формированию правительства рассчитывали на немедленный пересмотр бюджета. Однако через неделю после утверждения кабинета министров было объявлено, что этого не произойдет. По мнению Валениса, правительству по-прежнему стоит решать вопросы зарплат педагогов и медиков, крупных инфраструктурных проектов и эффективности государственных расходов. В то же время он не видит оснований пытаться сформировать еще одно правительство до выборов. Сейчас метания формирования нового правительства были бы абсолютно неправильным действием. Это дестабилизировало бы страну и поставило бы под угрозу стабильное проведение избирательного процесса, сказал Валенис.
3: Про документы.
1: Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-27 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-28 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Каждый год 3 сентября поклонники Михаила Шафутинского активно делятся забавными мемами, посвященными песне, о которой уже созданы комиксы, проведены исследования и даже снят сериал. Для многих 3 сентября стало особым днем. Достаточно взглянуть на календарь, чтобы в памяти заиграли знакомые мотивы, а исполненная композиция превратилась в настоящий культурный феномен. Кстати, музыку для этой песни написал композитор Игорь Крутой, а текст — Игорь Николаев. Изначально она не предназначалась для самого Шафутинского, однако он сам выразил желание исполнить песню, признав, что композиция обладает особой притягательностью. Как-то в интервью он отметил, что чуда никакого не было, в этот день никто не ссорился, не мирился, и это не специальная дата. По итогу хит 3 сентября стал визитной карточкой Михаила Шафутинского и символом сентябрьского настроения, как минимум за последние 10 лет.

я твой враг. Как же так? Все у нас с тобою был апрель, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел день.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Что делать, если в бак с дизелем вы залили бензин? Когда залили неправильное топливо и своевременно обнаружили неприятность, нужно действовать максимально осторожно. Если речь идет об упомянутой 5% концентрации бензина в солярке, то автомобиль можно использовать очень аккуратно, не раскручивая двигатель до высоких оборотов. Как только объем топлива в баке упадет до 75% от максимума, следует восполнить его до сотни. Трех таких заправок хватит, чтобы полностью избавиться от бензина. Ну а в ситуации больших концентраций бензина либо ошибочной заправки техники с бензиновым двигателем, единственное правильное решение – не проворачивать ключ зажигания. В данном случае автомобиль нужно как можно скорее отбуксировать или эвакуировать в сервисный центр для опустошения бака. Алгоритм зависит от модели автомобиля. На некоторых он достаточно сложен и предполагает предварительное снятие элемента. Ну а теперь перейдем к практике. Правильное давление в шинах. Подавляющее большинство водителей попросту не заморачивается этим вопросом, а зря. Оказывается, любые отклонения от нормы влияют на массу факторов. Общее поведение автомобиля, длину тормозного пути, расход топлива, износ резины влияют, само собой, не в лучшую сторону. Более того, каждая шестая авария в июле и августе происходит из-за неправильного выбора уровня давления. Эксперты утверждают, что чаще всего водители совершают одну из трех классических ошибок. Они либо вообще не проверяют давление перед поездкой, либо делают это в нагретом состоянии шин. Ну или вообще не учитывают вес автомобиля. Самый главный вопрос современности – поиск своей машины на стоянке. В этом свято уверены аналитики одного американского психологического журнала. Ребята вполне серьезно провели полномасштабные исследования на тему «Кто, как и сколько ищет свой автомобиль». В итоге выяснилось, что при поиске припаркованной машины женщины больше полагались на визуальные ориентиры и были готовы пройти дополнительную дистанцию в обход. В свою очередь, мужчины лучше оценивают расстояние, а вероятность выбора прямого пути к машине у них намного выше. Это еще более-менее понятно, но дальше лично я встал в тупик. В общем, оказывается, мужчины лучше способны найти автомобиль с помощью карты, а женщины, в свою очередь, оказались сильнее восприятия птиц, но и других представителей животного мира. Одним словом, психологи, кто их разберет? Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, слабый или умеренный юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
2: Реклама.
0: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А. И в интернете milbaza.lv.
4: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
5: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima! No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim trauku mazgāšana želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima!
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проверки.
1: Премьер-министр Андрис Кулбарг распорядился проверить происхождение транзитного зерна, поступающего в порты Латвии, сообщила советник премьер-министра по вопросам коммуникации Элина Шверна. Кулбарг созывает внеочередное заседание Кабинета министров в пятницу 4 сентября. Ответственные министерства и ведомства должны будут доложить на нем об объемах и происхождении грузов. Шверна отметила, что во время недавнего визита Кулбаргса в Киев была получена и подтверждена информация о нехарактерно резком росте спроса на транзит и перевалку зерна из России. Премьер получил от украинской стороны информацию о значительных объемах зерна, предположительно вывезенного с оккупированных территорий Украины, а также о риски того, что часть этого зерна с документами о российском происхождении может перемещаться, в том числе через латвийские порты. Это очень серьезная информация, которую Латвия не должна игнорировать. Если высшие должностные лица Украины указывают на такой риск и одновременно мы видим нехарактерный рост спроса на транзит российского зерна, наш долг действовать незамедлительно, подчеркнул Кулбаргс. Ранее сообщалось, что с 23 по 24 августа Кулбаргс находился в Украине с рабочим визитом. Он принял участие в мероприятиях, посвященных 35-й годовщине восстановления независимости Украины, и встретился с лидерами Украины и других стран.
3: Про зарплату.
1: Во втором квартале 2026 года средняя зарплата в Латвии при полной занятости достигла 1886 евро до уплаты налогов. За год она выросла на 78 евро. При этом разрыв между регионами остается весьма заметным. Так, в Рижском регионе средняя зарплата составила 2068 евро, а в Латгалии всего 1365. После налоговых отчислений в среднем на руки оставался 1401 евро. Самые высокие доходы традиционно сосредоточены в информационной и финансовой сферах. В телекоммуникациях, компьютерном программировании, консультировании и других информационных услугах средняя брутто-зарплата составила 3257 евро. В финансовой и страховой сфере 3214, в энергетике и теплоснабжении 2526 евро. На другом конце шкалы оказался гостиничный и ресторанный сектор. Здесь средняя зарплата составила 1256 евро до уплаты налогов.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: «Дело мастера».
1: Поговорим о швах.

0: защищает от грибка. Цвет можно подобрать в тон плитки или немного темнее, чтобы поверхность выглядела спокойнее и чище. Наносить состав лучше резиновым шпателем, двигаясь по диагонали и заполняя каждое углубление без пропусков. Работать удобнее небольшими участками, чтобы смесь не успевала схватываться раньше. Лишнее снимают тем же шпателем, чтобы поверхность оставалась ровной. Когда затирка немного подсохла и стала плотнее, можно аккуратно протереть плитку влажной губкой. Делать это лучше мягкими движениями, чтобы не вымыть смесь из углублений. После полного высыхания появится легкий налет, его снимают сухой мягкой тканью. А умение довести такую работу до завершения всегда говорит о том, что перед вами настоящее дело мастера.
1: Дело мастера.
2: Реклама.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Skatls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā ragana skatla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Ragana skatls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas skatlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: Интересный факт. Компания Saab. Шведская компания Saab была основана в 1937 году, но сначала производила только военные самолеты. После Второй мировой войны компания решила выйти на новый рынок и наладить производство автомобилей. Первый прототип, получивший название «Ур-Саап», был разработан группой из 16 инженеров. Из них никто раньше не занимался проектированием автомобилей, и только двое имели водительские права.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, слабый или умеренный юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
3: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
1: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой. Как правильно извиняться перед питомцем и в каких ситуациях это действительно нужно. Кинологи отмечают, что собаки очень привязаны к своим хозяевам, но, как и другие животные, могут обижаться. Поводов для этого бывает немало. Иногда человек случайно толкает собаку или наступает ей на лапу. В таких ситуациях собака может чувствовать несправедливость и терять доверие. Собаки не понимают длинных объяснений, но отлично улавливают интонацию. Поэтому извиняться перед собакой лучше спокойным и ласковым голосом. Поглаживания помогают ей расслабиться и почувствовать внимание. Дополнительно можно предложить лакомство или любимую игрушку. Это не подкуп, а способ восстановить эмоциональный контакт. Важно помнить, что наказывать собаку можно только за свежие проступки, которые происходят на ваших глазах. Если ругать позже, собака не поймет причину и может лишь растеряться. Когда наказание справедливо и своевременно, питомец не обижается и быстрее возвращается в нормальное состояние. Понять, простила ли вас собака, можно по ее поведению. Виляющий хвост говорит о хорошем настроении. Поджатый хвост чаще указывает на напряжение или неуверенность. Если собака охотно идет на прогулку и проявляет интерес, значит контакт восстановлен. Если же она не спешит выходить и держится отстраненно, обида еще не прошла. Кинологи также отмечают, что собака, готовая к примирению, отводит взгляд или мягко прикрывает веки. Прямой пристальный взгляд может означать настороженность. И пока мы учимся замечать чувства собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: А у нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг неприметна она никому из ребят.

Не боюсь я, ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про происшествие.
2: Центр защиты прав потребителей обнаружил инцидент с безопасностью данных в одной из находящихся в его ведении информационных систем. Проведенное к настоящему времени расследование свидетельствует, что в результате инцидента были получены контактные данные лицензируемых центром субъектов, поставщиков услуг потребительского кредитования, внесудебного взыскания долгов и комплексных туристических услуг. Всего были получены данные 697 предприятий и 34 должностных лиц. В настоящее время затронутая инцидентом система закрыта.
4: Про ограничения.
2: Запрет на занятость для граждан третьих стран, который предусматривает план ограничения иммиграции министра внутренних дел Яниса Домбровы, не решит проблем с контролем за иммиграцией, заявили представители компаний Volt и Bolt Food. К тому же, по их мнению, это ограничит возможности тех, кто соблюдает закон, и одновременно усугубит дефицит рабочей силы в сфере доставки и логистики, где уже сейчас невозможно удовлетворить спрос исключительно за счет ресурсов местного рынка. В компаниях считают, что для лучшего контроля в этой сфере эффективным решением стал бы более качественный обмен данными между платформами и надзорными учреждениями.
4: Про документы.
2: Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-27 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-28 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Каждый год 3 сентября поклонники Михаила Шафутинского активно делятся забавными мемами, посвященными песне, о которой уже созданы комиксы, проведены исследования и даже снят сериал. Для многих 3 сентября стало особым днем. Достаточно взглянуть на календарь, чтобы в памяти заиграли знакомые мотивы, а исполненная композиция превратилась в настоящий культурный феномен. Кстати, музыку для этой песни написал композитор Игорь Крутой, а текст — Игорь Николаев. Изначально она не предназначалась для самого Шафутинского, однако он сам выразил желание исполнить песню, признав, что композиция обладает особой притягательностью. Как-то в интервью он отметил, что чуда никакого не было, в этот день никто не ссорился, не мирился, и это не специальная дата. По итогу хит 3 сентября стал визитной карточкой Михаила Шафутинского и символом сентябрьского настроения, как минимум за последние 10 лет.

Моя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру.

Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.

0: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека».
2: Более 30 лет они покоряют.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Что делать, если в бак с дизелем вы залили бензин? Когда залили неправильное топливо и своевременно обнаружили неприятность, нужно действовать максимально осторожно. Если речь идет об упомянутой 5% концентрации бензина в солярке, то автомобиль можно использовать очень аккуратно, не раскручивая двигатель до высоких оборотов. Как только объем топлива в баке упадет до 75% от максимума, следует восполнить его до сотни. Трех таких заправок хватит, чтобы полностью избавиться от бензина. Ну а в ситуации больших концентраций бензина либо ошибочной заправки техники с бензиновым двигателем, единственное правильное решение – не проворачивать ключ зажигания. В данном случае автомобиль нужно как можно скорее отбуксировать или эвакуировать в сервисный центр для опустошения бака. Алгоритм зависит от модели автомобиля. На некоторых он достаточно сложен и предполагает предварительное снятие элемента. Ну а теперь перейдем к практике. Правильное давление в шинах. Подавляющее большинство водителей попросту не заморачивается этим вопросом, а зря. Оказывается, любые отклонения от нормы влияют на массу факторов. Общее поведение автомобиля, длину тормозного пути, расход топлива, износ резины влияют, само собой, не в лучшую сторону. Более того, каждая шестая авария в июле и августе происходит из-за неправильного выбора уровня давления. Эксперты утверждают, что чаще всего водители совершают одну из трех классических ошибок. Они либо вообще не проверяют давление перед поездкой, либо делают это в нагретом состоянии шин. Ну или вообще не учитывают вес автомобиля. Самый главный вопрос современности – поиск своей машины на стоянке. В этом свято уверены аналитики одного американского психологического журнала. Ребята вполне серьезно провели полномасштабные исследования на тему «Кто, как и сколько ищет свой автомобиль». В итоге выяснилось, что при поиске припаркованной машины женщины больше полагались на визуальные ориентиры и были готовы пройти дополнительную дистанцию в обход. В свою очередь, мужчины лучше оценивают расстояние, а вероятность выбора прямого пути к машине у них намного выше. Это еще более-менее понятно, но дальше лично я встал в тупик. В общем, оказывается, мужчины лучше способны найти автомобиль с помощью карты, а женщины, в свою очередь, оказались сильнее в восприятии птиц, ну и других представителей животного мира. Одним словом, психологи, кто их разберет? Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, слабый или умеренный юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Реклама.
4: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Севенбет. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Драгонес Каттл Сыр Клад.
3: Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про рейтинги.
1: Согласно данным опроса, проведенного Агентством рыночных и социальных исследований Латвия с факты, на предстоящих выборах в Сейм 5-процентный барьер могут преодолеть 7 политических сил. На вопрос, за какую политическую партию вы готовы проголосовать, 15,6% опрошенных выразили поддержку объединенному списку. За Латвию на первом месте проголосовали бы 8,3% респондентов, за нас объединение 7,3%, за прогрессивных 7,1%. За Союз зеленых и крестьян 6,9%, за Объединение Суверенная власть Младо-Латыши 6,3%, за Новое единство 5,9%. При сравнении результатов этого опроса с рейтингом партии, который в августе подготовил исследовательский центр СКДС, видно, что основное различие заключается в количестве партий, потенциально проходящих в Сейм. Согласно данным опроса СКДС, 5-процентный барьер преодолели бы объединенный список, Суверенная власть Младо-Латыши, прогрессивные, Латвия на первом месте, Новое единство и нацобъединение. В то время как, согласно опросу «Латвия с фактой», 5-процентный барьер преодолел бы также Союз зеленых и крестьян.
3: Про правительство.
1: Кабинет министров под руководством Андриса Кулбергса следует считать техническим правительством, поскольку после своего формирования он не начал полноценную работу с государственным бюджетом, заявил министр экономики Виктор Валенис. На мой взгляд, техническое правительство – это любое правительство, которое не работает с госбюджетом. Вся остальная работа – это просто техническая работа до следующих выборов, сказал Валенис. Он отметил, что участники переговоров по формированию правительства рассчитывали на немедленный пересмотр бюджета. Однако через неделю после утверждения Кабинета министров было объявлено, что этого не произойдет. По мнению Валениса, правительству по-прежнему стоит решать вопросы зарплат педагогов и медиков, крупных инфраструктурных проектов и эффективности государственных расходов. В то же время он не видит оснований пытаться сформировать еще одно правительство до выборов. Сейчас метания формирования нового правительства были бы абсолютно неправильным действием. Это дестабилизировало бы страну и поставило бы под угрозу стабильное проведение избирательного процесса, сказал Валенис.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Красная остановка.
1: Сегодня вкусная остановка подарит нам итальянский десерт. Рикотник по-неаполитански. Сладкий, нежный и чуть воздушный, как сама атмосфера юга Италии. Рикотта – это свежий сыр, известный в Италии уже больше 1000 лет. Название блюда происходит от итальянского слова «рикотта», что значит «переваренное», ведь сыр готовят из сыворотки, оставшейся после другого сыра. Именно этот продукт стал душой многих итальянских десертов – канноли, пастьеры, паска, бьянка и, конечно, рикотника, который появился в Неаполе и быстро стал любимцем за мягкую текстуру и сливочный вкус. Чтобы приготовить рикотник, нужно немного терпения и совсем простые ингредиенты. Возьмите рикотту, добавьте сахар, яйца, немного манки или муки, щепотку ванили и цедру лимона. Все хорошо перемешайте до однородной массы. Если хотите добавить фрукты, лучше выберите грушу. Она идеально сочетается с рикоттой. Полученную массу вылейте в форму, застеленную бумагой для выпечки, и поставьте в духовку примерно 40 минут при 180 градусах. Нам нужно дождаться, пока поверхность не станет золотистой. Остывший рикотник можно посыпать сахарной пудрой или украсить кусочками груши. И пусть сегодняшняя вкусная остановка напомнит, что иногда счастье – это всего лишь маленький кусочек сладкого, чашка кофе и немного тишины. Приятного аппетита!

0: Реклама.
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Skatls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā raganas skatla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas skatls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas skatlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: Интересный факт. Электромобили. Многим может показаться, что ультраэкономические электромобили в 21 веке перевернули мир автомобильной промышленности. Но и это мнение является заблуждением. Изначально электромобиль увидел мир в конце 19-го – начале 20-го столетия. И на тот момент они были гораздо популярнее, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, слабый или умеренный юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
7: Люди ночами.
6: Билеты на fridayticket.com.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.
1: И с тем...

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.

0: я не вернусь. Камера, мотор.
1: Киноафиша. В мире кино каждый день рождаются истории, которые могут стать частью вашего вечера. И если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на британский мини-сериал «Взлом». В основе истории лежат реальные события, связанные с незаконным доступом к телефонным сообщениям. Вы увидите, как журналисты таблоидов получали информацию о политиках, знаменитостях и обычных людях, используя взлом голосовых почт. Сериал показывает, как добывались такие сведения и каким образом медиа пытались скрыть свою причастность. Постепенно расследование приводит к крупному скандалу, который затрагивает ведущих медиакомпаний страны. Параллельно развивается и вторая линия, посвященная расследованию убийства школьницы Милли Даулер. Здесь раскрывается ход полицейской работы и то, как первоначальные версии ведут следствие в тупик. Один из ключевых моментов связан с тем, что журналисты прослушивали телефон погибшей, что дало ложную надежду ее семье и изменило направление расследования. Сериал опирается на реальные материалы и подает события в спокойной, документальной манере. Желаем интересного вечернего просмотра. Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проверки.
1: Премьер-министр Андрис Кулбарг распорядился проверить происхождение транзитного зерна, поступающего в порты Латвии, сообщила советник премьер-министра по вопросам коммуникации Элина Шверна. Кулбарг созывает внеочередное заседание Кабинета министров в пятницу 4 сентября. Ответственные министерства и ведомства должны будут доложить на нем об объемах и происхождении грузов. Шверна отметила, что во время недавнего визита Кулбаргса в Киев была получена и подтверждена информация о нехарактерно резком росте спроса на транзит и перевалку зерна из России. Премьер получил от украинской стороны информацию о значительных объемах зерна, предположительно вывезенного с оккупированных территорий Украины, а также о риски того, что часть этого зерна с документами о российском происхождении может перемещаться, в том числе через латвийские порты. Это очень серьезная информация, которую Латвия не должна игнорировать. Если высшие должностные лица Украины указывают на такой риск и одновременно мы видим нехарактерный рост спроса на транзит российского зерна, наш долг действовать незамедлительно, подчеркнул Кулбаргс. Ранее сообщалось, что с 23 по 24 августа Кулбаргс находился в Украине с рабочим визитом. Он принял участие в мероприятиях, посвященных 35-й годовщине восстановления независимости Украины, и встретился с лидерами Украины и других стран.
3: Про зарплату.
1: Во втором квартале 2026 года средняя зарплата в Латвии при полной занятости достигла 1886 евро до уплаты налогов. За год она выросла на 78 евро. При этом разрыв между регионами остается весьма заметным. Так, в Рижском регионе средняя зарплата составила 2068 евро, а в Латгалии всего 1365. После налоговых отчислений в среднем на руки оставался 1401 евро. Самые высокие доходы традиционно сосредоточены в информационной и финансовой сферах. В телекоммуникациях, компьютерном программировании, консультировании и других информационных услугах средняя брутто-зарплата составила 3257 евро. В финансовой и страховой сфере 3214, в энергетике и теплоснабжении 2526 евро. На другом конце шкалы оказался гостиничный и ресторанный сектор. Здесь средняя зарплата составила 1256 евро до уплаты налогов.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

3 сентября, друзья, мы встретились вновь в тот же час и на том же месте, а именно на Авторадио Латвия, которая вещает в Риге на частоте 103.2 и в Краснове 86.1 FM. Меня зовут Владимир Тин, все готовое для праздника жизни в течение ближайшего часа, когда с вашей помощью будем поздравлять, желать, передавать приветы, а также выполнять музыкальные заявки. Именно с таковой мы и начнем. Еще вчера Игорь с кухни прислал весточку. Здравствуйте. Пару дней вам не писал и уже соскучился. Хотя повод был. 31 августа в моем окружении было сразу 2 дня рождения. Но они уже прошли, да и ладно. Все хорошо. Просьба у меня всегда одна. Луна-луна, если не трудно. С вами Игорь. Действительно все просто. Есть заявка, ее с легкостью выполняю. Вам успехов в жаркой работе на кухне и крепкого здоровья, чтобы все удавалось и все моглось.

На номер 2299-4949 через WhatsApp прилетело поздравительное письмо. Добрый день, Авторадио. Сегодня у нашей коллеги день рождения. Поздравьте, пожалуйста, от нашего имени. Дорогая Александра, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, душевного тепла и исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый день приносит радость, вдохновение и приятные события, а рядом всегда будут любящие и надежные люди. Желаем успехов во всех начинаниях, профессиональных достижений, новых возможностей и больших поводов для гордости. Пусть работа приносит удовольствие, а в жизни будет больше улыбок, красивых моментов и счастливых дней. Оставайся такой же доброй, светлой и прекрасной женщиной. Пусть впереди ждет много радости, любви и приятных сюрпризов. С днем рождения! С теплом и наилучшими пожеланиями, твой коллектив. Вот это поздравление, так поздравление. Мне тут, как говорится, не добавить, не убавить, разве что лично еще раз поздравлю вас, Александра. Давайте поднимем бокалы и будем слушать душевную песню Михаила Захарыча про 3 сентября, как просили ваши коллеги.

я твой враг. Как же так? Все у нас с тобою было прежь, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел день.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Все условия на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: Katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

Тем временем продолжается программа «По заявкам только для вас». Добрый день, Авторадио. Хотим поздравить с днем рождения нашу любимую жену и маму Широкову Ольгу. Хотим пожелать тебе крепкого здоровья, любви и всего-всего, что хотел бы пожелать сама себе. Муж Сергей и дочь Вероника вас, Ольга, поздравили. Мы присоединяемся и по случаю вашего праздника будем слушать «Золотое сердце» Стаса Михайлова в душевной передаче «Только для вас».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Любви

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, во многих районах Курзема и в центральной части страны сильные ливни, возможно, грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9 метров в секунду, на побережье утром во многих районах страны с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный-юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Tīri izdevīgi! Tīrības dienas Veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Мам, у меня ничего нет.
5: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
0: Более 30 лет они показывают.

высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу сервис LV.

Очень трогательное и красивое поздравление мы получили от Александра в программу «По заявкам только для вас». Добрый день, Авторадио. Хочу передать привет, букет и поздравления своей любимой супруге Иришке. 15 лет назад она изменила мою жизнь, когда вышла за меня замуж. Люблю тебя очень. И это признание дорогого стоит. 15 лет. Хрустальная свадьба, когда семья уже крепкая, но постоянно требует все той же заботы и бережности, как и в самом начале отношений. Мы поздравляем вас, Ирина и Александр, а слушать будем вальс из фильма «Ласковый и нежный зверь», но со словами от певицы Зары. Совет вам да любовь в семейной передаче только для вас.

А завершим программу по заявкам весточкой от Татьяны. Здравствуйте, Владимир и Авторадио. Мой любимый сейчас находится в больнице, его зовут Райтис Калнинш. По себе знаю, что сейчас ему неуютно и скучно. Пожалуйста, поставьте для него какую-нибудь ободряющую композицию, например, Джо Кокера или Сэм Браун. Если уж выбирать что-то ободряющее, то я бы, наверное, предпочел для настроения Джо Кокера. Именно его композиция завершит программу по заявкам только для вас. Вам, Татьяна Райтис, скажет спасибо за заботу, ну а мы с нашими слушателями встретимся уже завтра. Как обычно, на том же месте, в тот же час.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про рынок труда.
1: В Латвии 71,2% всех занятых работают в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое бюро. По данным бюро, среди всех работников сектора услуг 58% заняты в торговле, остальные 42% работают в госуправлении, включая полицию, пожарную службу и систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе заняты 21,6% работающих жителей страны, а в сельском хозяйстве 6,8%. Самыми молодыми работниками в среднем являются сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составляет 36,5 лет. Сравнительно молодые сотрудники работают в гостиничном и ресторанном бизнесе 39 лет, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,5 лет. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52 лет. Довольно высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании 49,5 лет, а также в здравоохранении и социальной помощи 48,5 лет.
3: Про происшествие.
1: Центр защиты прав потребителей обнаружил инцидент с безопасностью данных в одной из находящихся в его ведении информационных систем. Проведенное к настоящему времени расследование свидетельствует, что в результате инцидента были получены контактные данные лицензируемых центром субъектов, поставщиков услуг потребительского кредитования, внесудебного взыскания долгов и комплексных туристических услуг. Всего были получены данные 697 предприятий и 34 должностных лиц. В настоящее время затронутая инцидентом система закрыта.
2: Про ограничения.
1: Запрет на занятость для граждан третьих стран, который предусматривает план ограничения иммиграции министра внутренних дел Яниса Домбровы, не решит проблем с контролем за иммиграцией, заявили представители компаний Volt и Bolt Food. К тому же, по их мнению, это ограничит возможности тех, кто соблюдает закон, и одновременно усугубит дефицит рабочей силы в сфере доставки и логистики, где уже сейчас невозможно удовлетворить спрос исключительно за счет ресурсов местного рынка. В компаниях считают, что для лучшего контроля в этой сфере эффективным решением стал бы более качественный обмен данными между платформами и надзорными учреждениями.
3: Про погоду.
1: В пятницу 4 сентября в Латвии ожидается пасмурная погода. Повсеместно пройдут дожди. В Видземе и северной части Курземе продолжительные ливни и грозы. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Каждый год 3 сентября поклонники Михаила Шафутинского активно делятся забавными мемами, посвященными песне, о которой уже созданы комиксы, проведены исследования и даже снят сериал. Для многих 3 сентября стало особым днем. Достаточно взглянуть на календарь, чтобы в памяти заиграли знакомые мотивы, а исполненная композиция превратилась в настоящий культурный феномен. Кстати, музыку для этой песни написал композитор Игорь Крутой, а текст — Игорь Николаев. Изначально она не предназначалась для самого Шафутинского, однако он сам выразил желание исполнить песню, признав, что композиция обладает особой притягательностью. Как-то в интервью он отметил, что чуда никакого не было, в этот день никто не ссорился, не мирился, и это не специальная дата. По итогу хит 3 сентября стал визитной карточкой Михаила Шафутинского и символом сентябрьского настроения, как минимум за последние 10 лет.

я твой враг. Как же так? Все у нас с тобою было прежде, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел

моя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холме.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя. Каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Что делать, если в бак с дизелем вы залили бензин? Когда залили неправильное топливо и своевременно обнаружили неприятность, нужно действовать максимально осторожно. Если речь идет об упомянутой 5% концентрации бензина в солярке, то автомобиль можно использовать очень аккуратно, не раскручивая двигатель до высоких оборотов. Как только объем топлива в баке упадет до 75% от максимума, следует восполнить его до сотни. Трех таких заправок хватит, чтобы полностью избавиться от бензина. Ну а в ситуации больших концентраций бензина либо ошибочной заправки техники с бензиновым двигателем, единственное правильное решение – не проворачивать ключ зажигания. В данном случае автомобиль нужно как можно скорее отбуксировать или эвакуировать в сервисный центр для опустошения бака. Алгоритм зависит от модели автомобиля. На некоторых он достаточно сложен и предполагает предварительное снятие элемента. Ну а теперь перейдем к практике. Правильное давление в шинах. Подавляющее большинство водителей попросту не заморачивается этим вопросом, а зря. Оказывается, любые отклонения от нормы влияют на массу факторов. Общее поведение автомобиля, длину тормозного пути, расход топлива, износ резины влияют, само собой, не в лучшую сторону. Более того, каждая шестая авария в июле и августе происходит из-за неправильного выбора уровня давления. Эксперты утверждают, что чаще всего водители совершают одну из трех классических ошибок. Они либо вообще не проверяют давление перед поездкой, либо делают это в нагретом состоянии шин. Ну или вообще не учитывают вес автомобиля. Самый главный вопрос современности – поиск своей машины на стоянке. В этом свято уверены аналитики одного американского психологического журнала. Ребята вполне серьезно провели полномасштабные исследования на тему «Кто, как и сколько ищет свой автомобиль». В итоге выяснилось, что при поиске припаркованной машины женщины больше полагались на визуальные ориентиры и были готовы пройти дополнительную дистанцию в обход. В свою очередь мужчины лучше оценивают расстояние, а вероятность выбора прямого пути к машине у них намного выше. Это еще более-менее понятно, но дальше лично я встал в тупик. В общем, оказывается, мужчины лучше способны найти автомобиль с помощью карты, а женщины, в свою очередь, оказались сильнее в восприятии птиц, но и других представителей животного мира. Одним словом, психологи, кто их разберет? Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, во многих районах Курзема и в центральной части страны сильные ливни, возможно, грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9 метров в секунду, на побережье утром во многих районах страны с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный-юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
4: Реклама.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
8: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
9: Раганес Катл Сыр Клад.
2: Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой. Как правильно извиняться перед питомцем и в каких ситуациях это действительно нужно. Кинологи отмечают, что собаки очень привязаны к своим хозяевам, но, как и другие животные, могут обижаться. Поводов для этого бывает немало. Иногда человек случайно толкает собаку или наступает ей на лапу. В таких ситуациях собака может чувствовать несправедливость и терять доверие. Собаки не понимают длинных объяснений, но отлично улавливают интонацию. Поэтому извиняться перед собакой лучше спокойным и ласковым голосом. Поглаживания помогают ей расслабиться и почувствовать внимание. Дополнительно можно предложить лакомство или любимую игрушку. Это не подкуп, а способ восстановить эмоциональный контакт. Важно помнить, что наказывать собаку можно только за свежие проступки, которые происходят на ваших глазах. Если ругать позже, собака не поймет причину и может лишь растеряться. А когда наказание справедливо и своевременно, питомец не обижается и быстрее возвращается в нормальное состояние. Понять, простила ли вас собака, можно по ее поведению. Виляющий хвост говорит о хорошем настроении. Поджатый хвост чаще указывает на напряжение или неуверенность. Если собака охотно идет на прогулку и проявляет интерес, значит контакт восстановлен. Если же она не спешит выходить и держится отстраненно, обида еще не прошла. Кинологи также отмечают, что собака, готовая к примирению, отводит взгляд или мягко прикрывает веки. Прямой пристальный взгляд может означать настороженность. И пока мы учимся замечать чувства собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В информационной системе Центра защиты прав потребителей констатирован инцидент безопасности данных. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В одной из информационных систем, находящихся в ведении Центра по защите прав потребителей, констатирован инцидент в области безопасности данных. Пострадавшая инфосистема – система удаленного получения статистических данных. Она имеет класс безопасности C, что является самым низким уровнем для информационной системы. Эту систему Центр использует для обеспечения надзора за лицензируемыми коммерсантами, и она соответствует установленным в стране минимальным требованиям кибербезопасности. Проведенное на данный момент расследование свидетельствует, что в результате инцидента была получена контактная информация лицензируемых центром субъектов, поставщиков услуг потребительского кредитования, поставщиков услуг внесудебного взыскания долгов и поставщиков комплексных туристических услуг. Злоумышленникам стала доступна контактная информация 697 представителей коммерсантов и 34 должностных лиц Центра по защите прав потребителей. Имя, фамилия, адрес электронной почты, номер телефона. В большинстве случаев эта информация доступна в других публичных регистрах, например, на портале открытых данных. В результате инцидента не были поставлены под угрозу подлежащие надзору данные, которые коммерсанты подавали в Центр защиты прав потребителей. В настоящее время пострадавшая в инциденте система закрыта. О недоступности системы Центр проинформировал всех пользователей системы.
0: Про мошенников.
1: Государственное агентство социального страхования предупреждает о мошеннических электронных письмах, в которых от имени агентства жителям рассылаются поддельные решения о якобы предоставленной единовременной энергетической поддержке для компенсации инфляции в 2026 году. В поддельном сообщении утверждается, что госагентство приняло решение о выплате государственной единовременной поддержки для компенсации роста цен на энергоресурсы. Для получения обещанного мошенниками немедленного перевода получателю предлагается в течение 3 рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав на кнопку «Подтвердить выплату». В сообщении утверждается, что после нажатия кнопки получатель будет перенаправлен на страницу авторизации портала latvia.gov.lv. Госагентство подчеркивает, что такой поддержки не существует. Агентство не рассылало упомянутые решения. Госагентство никогда не просит клиентов таким образом подтверждать выплату денег. Указанные в поддельных сообщениях адрес электронной почты и номер телефона не являются контактной информацией Госагентства социального страхования. Мошенники в сообщениях используют идентичность госагентства, чтобы вызвать доверие и побудить людей раскрыть свои банковские данные. Госагентство социального страхования призывает всех, кто получит такое электронное письмо, не нажимать на размещенные в нем ссылки или кнопки, не вводить персональный код, коды аутентификации интернет-банка или смарт-айди, не разглашать данные платежной карты. Мошенники могут использовать эту информацию, чтобы получить доступ к финансовым средствам жителей. Жителям рекомендуется тщательно проверять адрес отправителя полученного электронного письма и обращать внимание на другие признаки, которые могут свидетельствовать о мошенничестве.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя,

0: участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
1: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Перцвизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Перц-дефис-визлас.лв.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман». Yeah.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Интересный факт. Ламборгини. Ферруччо Ламборгини начал свой бизнес производства тракторов. Он очень увлекался автомобилями и имел в своем гараже несколько разных машин, в том числе Феррари, в которой постоянно возникали проблемы со сцеплением. Однажды Ламборгини пришел к Энзо Феррари и сказал, что его машины – полнейший хлам. И тогда он решил производить свой автомобиль, начав с того, что разобрал со своими рабочими ту самую Феррари и улучшил все комплектующие. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, во многих районах Курзема и в центральной части страны сильные ливни, возможно, грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9 метров в секунду, на побережье утром во многих районах страны с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный-юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
9: Люди ночами.
8: Билеты на fridayticket.com.

0: Автомонитор.
1: Начнем выпуск с инфо от нашей слушательницы, работницы ГПСС Веры Соловьевой. Она рассказала о тяжелой аварии на Даугавпилсском шоссе А6.
2: Добрый день, дорожная информация. Даугавпилсское шоссе между Алкшнями в сторону Укры и Саукалны, где идет ремонтные работы. Произошла авария, там двое погибших. Дорога перекрыта в обоих направлениях. Выбирайте другие пути, чтобы проехать этот участок дороги.
1: Спасибо Вере за информацию, она ее прислала в 15 часов, однако еще 20 минут назад Даугавпилсское шоссе в районе Икшкеля было перекрыто. Здесь все серьезно, и это напоминание, что дороги полны неожиданностей, в том числе и трагических. О дорожной обстановке в городе. Здесь тоже не все, слава богу, от 5 до 6 баллов к этой минуте, около 30 заторов, есть уже 10-минутные, а мы обратим внимание, на некоторых перекрестках не работают светофоры. Водитель такси Александр Рязанов сообщил о Дзырново и Тербетес, а Алексей Счастливчик о неработающем светофоре на Дзырнову и Статеклес. Послушаем это сообщение в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачных поездок. Не отвлекайтесь и будьте внимательны.
3: Денек добрый. История с перекрестком Дзырнову и Статеклес продолжается. Весь день практически светофор не работал, буквально на часик заработал, и сейчас опять потух. Это на 16:00 времени, так что будьте внимательны, следите за знаками. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
6: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Skatls ir klāt! Jau 6. septembrī Biķernieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Ragana skatla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Ragana skatls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biķernieku mežā Ragana skatlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: И только

103.2 FM. Авторадио Латвия. Вместе в пути. What is

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министр образования будет устанавливать сроки учебного года, каникул и экзаменов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сейм в четверг принял поправки к закону, которые предусматривают доверить министру образования и науки право устанавливать время начала и окончания учебного года, время школьных каникул, а также время проведения государственных проверочных работ. Поправки приняты к закону об образовании, закону об общем образовании и закону о профессиональном образовании. Они были приняты в срочном порядке. Ранее такое решение ежегодно должен был принимать Кабинет министров. В аннотации поясняется, что цель изменений – снизить бюрократическую нагрузку. Также министр образования и науки впредь будет принимать окончательное решение о присвоении и аннулировании статуса государственной гимназии учебным заведениям. Изменения вступят в силу на следующий день после провозглашения законов.
2: Про Сейм.
1: Большинство депутатов Сейма в четверг отклонило поданный оппозиционными депутатами запрос об отставке министра сообщения Рихарда Козловскиса. За выражение недоверия проголосовали 24 депутата Сейма, 67 депутатов коалиции отставку министра сообщения не поддержали. Оппозиция упрекала министра в неспособности обеспечить надлежащее управление дирекцией безопасности дорожного движения и национальной авиакомпанией Air Baltic. Также в четверг большинство депутатов Сейма отклонило поданный оппозиционными депутатами запрос об отставке министра внутренних дел Яниса Домбровы. За выражение недоверия проголосовали 25 депутатов Сейма, в то время как 64 депутата коалиции отставку министра внутренних дел не поддержали. Запрос об отставке Домбровы в Сейм был подан в связи с намерением закрыть пограничный пункт Патерниеке. Как сообщалось, Министерство внутренних дел в начале августа сообщило, что обратится к правительству с призывом приостановить работу пограничного пункта на латвийско-белорусской границе. Позже, после состоявшегося заседания правительства, премьер-министр Андрес Кулбергс и Домброва указали, что для борьбы с нелегальной миграцией правительство не станет рассматривать предложение МВД о приостановке работы пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе, однако в то же время в период учений вблизи восточной границы будут находиться союзные вооруженные силы.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, дожди, возможные сильные ливни и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Каждый год 3 сентября поклонники Михаила Шафутинского активно делятся забавными мемами, посвященными песне, о которой уже созданы комиксы, проведены исследования и даже снят сериал. Для многих 3 сентября стало особым днем. Достаточно взглянуть на календарь, чтобы в памяти заиграли знакомые мотивы, а исполненная композиция превратилась в настоящий культурный феномен. Кстати, музыку для этой песни написал композитор Игорь Крутой, а текст — Игорь Николаев. Изначально она не предназначалась для самого Шафутинского, однако он сам выразил желание исполнить песню, признав, что композиция обладает особой притягательностью. Как-то в интервью он отметил, что чуда никакого не было, в этот день никто не ссорился, не мирился, и это не специальная дата. По итогу хит 3 сентября стал визитной карточкой Михаила Шафутинского и символом сентябрьского настроения, как минимум за последние 10 лет.

я твой враг. Как же так? Все у нас с тобою было прежде, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел день.

0: Автомонитор.
1: Ну что ж, давайте еще раз посмотрим, что происходит на дорогах в латвийской столице. Трафик постепенно набирает обороты и становится сложнее. 7 баллов уже на мониторе, 55 заторов. Но это не окончательное количество, пробки растут. Отметим некоторые из них от 10 минут и более. Можно оставить на Густава Земгалагатва перед Брейбас, причем в обоих направлениях. В центре участок Валдемара, Вантовый мост и далее до Мелнсила. А в обратном направлении более 10 минут займет преодоление участка Лелербас-Каунцема. Ну и Карля Ульманя перед Венебасгатвой в сторону Островного моста тоже приличный затор. Отметим, что наши добровольные помощники Александр Рязанов и Алексей Счастливчик обратили внимание на неработающие светофоры на перекрестках Дзирнову и Тербатес, а также Дзирнову и Сатеклес, где он работает время от времени. За городом серьезное ДТП произошло на Даугавпилсском шоссе в районе Икшкеля. Об этом расскажет Вера Соловьева в завершении выпуска. Я лишь добавлю, что только что Дмитрий прислал инфу. Дорога А6 по-прежнему перекрыта. На этом о трафике пока все. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
2: Добрый день, дорожная информация. Даугавпилсское шоссе между Элкшнями в сторону Укры и Саукалны, где идет ремонтные работы. Произошла авария, там двое погибших. Дорога перекрыта в обоих направлениях. Выбирайте другие пути, чтобы проехать этот участок дороги.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
4: Зашел уставшим, вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
5: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

тобой не свести нам разведенных мостов. А город впитывает всю мою боль и бросает под колеса авто. А город впитывает всю мою боль и бросает под колеса.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Что делать, если в бак с дизелем вы залили бензин? Когда залили неправильное топливо и своевременно обнаружили неприятность, нужно действовать максимально осторожно. Если речь идет об упомянутой 5% концентрации бензина в солярке, то автомобиль можно использовать очень аккуратно, не раскручивая двигатель до высоких оборотов. Как только объем топлива в баке упадет до 75% от максимума, следует восполнить его до сотни. Трех таких заправок хватит, чтобы полностью избавиться от бензина. Ну а в ситуации больших концентраций бензина либо ошибочной заправки техники с бензиновым двигателем, единственное правильное решение – не проворачивать ключ зажигания. В данном случае автомобиль нужно как можно скорее отбуксировать или эвакуировать в сервисный центр для опустошения бака. Алгоритм зависит от модели автомобиля. На некоторых он достаточно сложен и предполагает предварительное снятие элемента. Ну а теперь перейдем к практике. Правильное давление в шинах. Подавляющее большинство водителей попросту не заморачивается этим вопросом, а зря. Оказывается, любые отклонения от нормы влияют на массу факторов. Общее поведение автомобиля, длину тормозного пути, расход топлива, износ резины влияют, само собой, не в лучшую сторону. Более того, каждая шестая авария в июле и августе происходит из-за неправильного выбора уровня давления. Эксперты утверждают, что чаще всего водители совершают одну из трех классических ошибок. Они либо вообще не проверяют давление перед поездкой, либо делают это в нагретом состоянии шин. Ну или вообще не учитывают вес автомобиля. Самый главный вопрос современности – поиск своей машины на стоянке. В этом свято уверены аналитики одного американского психологического журнала. Ребята вполне серьезно провели полномасштабные исследования на тему «Кто, как и сколько ищет свой автомобиль». В итоге выяснилось, что при поиске припаркованной машины женщины больше полагались на визуальные ориентиры и были готовы пройти дополнительную дистанцию в обход. В свою очередь, мужчины лучше оценивают расстояние, а вероятность выбора прямого пути к машине у них намного выше. Это еще более-менее понятно, но дальше лично я встал в тупик. В общем, оказывается, мужчины лучше способны найти автомобиль с помощью карты, а женщины, в свою очередь, оказались сильнее восприятия птиц, ну и других представителей животного мира. Одним словом, психологи, кто их разберет? Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, во многих районах Курзема и в центральной части страны сильные ливни, возможно, грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9 метров в секунду, на побережье утром во многих районах страны с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный-юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
3: Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
8: Это вообще нужно измерять?
7: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
9: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Друзья, Открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Более 30 лет они покоряют.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низглас 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Мам, у меня ничего нет.
3: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
4: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
5: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
6: Я пью до дна, за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Российские и белорусские субъекты не смогут получить существенное влияние в критической инфраструктуре. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Депутаты Сейма в четверг в окончательном чтении приняли поправки к закону о национальной безопасности, которые предусматривают запрет лицам, связанным с Россией или Беларусью, приобретать существенное участие или решающее влияние в субъектах, включенных в критическую инфраструктуру категории Д. Как заявили в Министерстве экономики, цель поправок – улучшить механизм оценки и предотвращения угроз для критической инфраструктуры и важных для национальной безопасности предприятий, обществ и фондов. Закон о нацбезопасности определяет отрасли, которые особенно важны для национальной безопасности и за которыми необходим надзор. Критическая инфраструктура делится на категории, и категория D охватывает критическую инфраструктуру, уничтожение которой снижение работоспособности или прекращение важных услуг представляет угрозу для безопасности общества и государства во время чрезвычайного положения или войны. В категорию D включены субъекты, поставщики услуг, коммерсанты, учреждения и другие структуры, чья деятельность важна для преодоления угроз государству и оказания основных услуг обществу, например, производство и торговля продуктами питания, теплоснабжение, оборот медикаментов. Для критической инфраструктуры категории D, в отличие от категории А, Б и С, невозможно идентифицировать наличие конкретных объектов собственности или владении соответствующих субъектов. То есть критичность категории D проявляется как процесс оказания и организации определенных услуг, которые должны обеспечиваться непрерывно. Лица, связанные с Россией или Беларусью, не смогут приобретать существенное участие или решающее влияние в субъекте, включенном в критическую инфраструктуру категории D, а также не смогут быть реальным бенефициаром или иметь косвенное влияние.
0: Про дипломатов.
1: Информации о пропавших в Непале гражданах Латвии по-прежнему нет. Однако надежда сохраняется, поскольку другие страны получили известие от спасшихся людей. Об этом в четверг рассказала директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медне в видеообращении, опубликованном в соцсети X. Судьба 33 граждан Латвии и 2 граждан Эстонии, оказавшихся заблокированными в регионе и числящихся пропавшими без вести, до сих пор неизвестна. Поступает информация о других спасшихся и о людях, которые наконец смогли связаться со своими близкими, поскольку находятся в безопасности. Там просто нет мобильной связи, заявила Медне. По ее словам, такие известия поступают из Австралии и Канады. Надежда по-прежнему остается, хотя, конечно, время не на нашей стороне, признала Медне. Она также сообщила, что в среду министр иностранных дел Байба Бража договорилась о сотрудничестве с Канадой, которая также направила своих представителей в Непал. В четверг находящийся в Непале представитель консульского департамента встречается с канадскими специалистами и представителями госполиции Непала, чтобы скоординировать работу латвийской и непальской полиции и ускорить обмен данными.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода, дожди, возможные сильные ливни и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Автомонитор.
1: Сегодня даже не события в латвийской столице привлекли внимание многих, а трагическое ДТП, которое произошло на трассе А6 Рига-Даугавпилс, погибли два человека, а само шоссе уже более 3 часов перекрыто, и транспорт направляется в объезд. Обновленная инфа по этой аварии вновь прислала сотрудница ГПСС Вера Соловьева.
2: Добрый вечер. Дополнение к предыдущей информации. Дорога до Икшкл открыта. Всех полиция спускает вниз в Икшклы. И с Икшкл уже можно проехать на Тыну, Живогры. И с Икшкл, соответственно, развернуться обратно в Ригу. А с Алкшни до Икшкла дорога перекрыта полностью в оба направления.
1: Скажем спасибо Вере, в дорожном инциденте пострадали как минимум 2 легковые машины и грузовик. Так что будем внимательны и соизмеряем риски на дорогах. Вернемся к рижскому трафику. 8 баллов было на максимуме, примерно в половину 6. Ближе к 6 пробки расти перестали, и наоборот, дороги постепенно стали освобождаться от транспорта после вечернего разъезда. Он продолжается на самых важных и популярных направлениях, но 5 баллов вернулись на монитор. Мы же посмотрим на прогноз погоды на завтра. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная дождливая погода, возможны сильный дождь и гроза. Температура воздуха в течение дня от 15 до 18 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: О-о, сила цена.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
7: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
8: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
7: Ух ты! Безумно выгодно.
9: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».

Интересный факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, во многих районах Курзема и в центральной части страны сильные ливни, возможно, грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9 метров в секунду, на побережье утром во многих районах страны с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный-юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Более 30 лет они покоряют

высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Билетсервис.ЛВ.

0: Остановка.
1: Сегодня вкусная остановка подарит нам итальянский десерт. Рикотник по-неаполитански. Сладкий, нежный и чуть воздушный, как сама атмосфера юга Италии. Рикотта – это свежий сыр, известный в Италии уже больше 1000 лет. Название блюда происходит от итальянского слова «рикотта», что значит «переваренное», ведь сыр готовят из сыворотки, оставшейся после другого сыра. Именно этот продукт стал душой многих итальянских десертов – канноли, пастьеры, паска, бьянка и, конечно, рикотника, который появился в Неаполе и быстро стал любимцем за мягкую текстуру и сливочный вкус. Чтобы приготовить рикотник, нужно немного терпения и совсем простые ингредиенты. Возьмите рикотту, добавьте сахар, яйца, немного манки или муки, щепотку ванили и цедру лимона. Все хорошо перемешайте до однородной массы. Если хотите добавить фрукты, лучше выберите грушу. Она идеально сочетается с рикоттой. Полученную массу вылейте в форму, застеленную бумагой для выпечки, и поставьте в духовку примерно 40 минут при 180 градусах. Нам нужно дождаться, пока поверхность не станет золотистой. Остывший рикотник можно посыпать сахарной пудрой или украсить кусочками груши. И пусть сегодняшняя вкусная остановка напомнит, что иногда счастье – это всего лишь маленький кусочек сладкого, чашка кофе и немного тишины. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того!
3: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Мам, у меня ничего нет.
5: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центром ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центром ЛВ. Все для школы в одном месте.
6: Katls ir klāt! Jau 6. septembrī Biternieku mežā sezonas vienīgās drifta sacensības leģendārajā un izaicinošajā Raganas katla konfigurācijā. Trasē cīnīsies Pro un Pro 2 klases braucēji Baltijas drifta čempionāta, kā arī Pro 2 čempionāta posmos. Ātrums, dūmi, precizitāte un elpu aizraujoši tandēmi. Raganas katls kļūdas nepiedot. Biļetes biļešu servis LV. Biļete dar ieejai arī 5. septembrī. Tiekamies 6. septembrī Biternieku mežā Raganas katlā. Vairāk info driftlatvija.com.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Каждый год 3 сентября поклонники Михаила Шафутинского активно делятся забавными мемами, посвященными песне, о которой уже созданы комиксы, проведены исследования и даже снят сериал. Для многих 3 сентября стало особым днем. Достаточно взглянуть на календарь, чтобы в памяти заиграли знакомые мотивы, а исполненная композиция превратилась в настоящий культурный феномен. Кстати, музыку для этой песни написал композитор Игорь Крутой, а текст — Игорь Николаев. Изначально она не предназначалась для самого Шафутинского, однако он сам выразил желание исполнить песню, признав, что композиция обладает особой притягательностью. Как-то в интервью он отметил, что чуда никакого не было, в этот день никто не ссорился, не мирился, и это не специальная дата. По итогу хит 3 сентября стал визитной карточкой Михаила Шафутинского и символом сентябрьского настроения, как минимум за последние 10 лет.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди. Во многих районах Курзема и в центральной части страны сильные ливни, возможно, грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9 метров в секунду. На побережье утром во многих районах страны с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный-юго-западный от 1 до 9 метров в секунду. Порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
4: Люди ночами.
3: Билеты на fridayticket.com.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

ночь целовала день, расплескавшись по небу звездами, падая на постель.

Авторадио Латвия. Живой звук. Максим Леонидов. Видение. Живое выступление 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В мире кино каждый день рождаются истории, которые могут стать частью вашего вечера. Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на британский мини-сериал «Взлом». В основе истории лежат реальные события, связанные с незаконным доступом к телефонным сообщениям. Вы увидите, как журналисты таблоидов получали информацию о политиках, знаменитостях и обычных людях, используя взлом голосовых почт. Сериал показывает, как добывались такие сведения и каким образом медиа пытались скрыть свою причастность. Постепенно расследование приводит к крупному скандалу, который затрагивает ведущих медиакомпаний страны. Параллельно развивается и вторая линия, посвященная расследованию убийства школьницы Милли Даулер. Здесь раскрывается ход полицейской работы и то, как первоначальные версии ведут следствие в тупик. Один из ключевых моментов связан с тем, что журналисты прослушивали телефон погибшей, что дало ложную надежду ее семье и изменило направление расследования. Сериал опирается на реальные материалы и подает события в спокойной, документальной манере. Желаем интересного вечернего просмотра.
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, во многих районах Курзема и в центральной части страны сильные ливни, возможно грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9 метров в секунду, на побережье утром во многих районах страны с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный-юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Волгин. Ночка. Запись выступления декабрь 2020 года.

уступаю, ухожу навсегда. Белый китель, белый цвет вам к лицу. В белом платье вы пойдете к венцу. Белый танец вы отдайте ему. Я исчезну, я уйду, я пойму. Синий цвет его надежды и глаз. Цвет небесный, он для вас, он для вас.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Каждый год 3 сентября поклонники Михаила Шафутинского активно делятся забавными мемами, посвященными песне, о которой уже созданы комиксы, проведены исследования и даже снят сериал. Для многих 3 сентября стало особым днем. Достаточно взглянуть на календарь, чтобы в памяти заиграли знакомые мотивы, а исполненная композиция превратилась в настоящий культурный феномен. Кстати, музыку для этой песни написал композитор Игорь Крутой, а текст — Игорь Николаев. Изначально она не предназначалась для самого Шафутинского, однако он сам выразил желание исполнить песню, признав, что композиция обладает особой притягательностью. Как-то в интервью он отметил, что чуда никакого не было, в этот день никто не ссорился, не мирился, и это не специальная дата. По итогу хит 3 сентября стал визитной карточкой Михаила Шафутинского и символом сентябрьского настроения, как минимум за последние 10 лет.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, во многих районах Курзема и в центральной части страны сильные ливни, возможно, грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9 метров в секунду, на побережье утром во многих районах страны с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный-юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй. Живое выступление 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

Интересный факт. Президентский лимузин. Кадиллак 1930 года был первым бронированным президентским лимузином. Эта модель была конфискована американской администрацией у Аль Капоне. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, во многих районах Курзема и в центральной части страны сильные ливни, возможно, грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9 метров в секунду, на побережье утром во многих районах страны с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный-юго-западный от 1 до 9 метров в секунду.

Порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать 100 лет в одной поэме.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». Поверь в мечту. Запись выступления июнь 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Сито.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, во многих районах Курзема и в центральной части страны сильные ливни, возможно, грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 9 метров в секунду, на побережье утром во многих районах страны с порывами до 11-16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно облачная погода, дождь, местами сильные ливни и грозы. Ветер западный-юго-западный от 1 до 9 метров в секунду, порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода. Дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я

свою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова.

Авторадио Латвия. Живой звук. Вячеслав Быков. «Любимая моя». Живое выступление 2019 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 2 часа.
0: Авторадио.